Смотришь сейчас фильм какой-нибудь, и мода такая странная, честно сказать. В конце киноленты так быстро прокручивают титры, а ведь сколько труда в этот фильм вложили создатели. И кто сценарий писал, и кто снимал, режиссеры, да, собственно, вся группа, не говоря уже об актерах фильма, прокрутили титры на скорости, и все. Никто ничего не увидел, не запомнил, и даже если какие-то слова перед глазами пролетели, мы их забыли. Так и любовь, как эти титры, пролетела, и все, как и не было ее никогда в жизни. А так не хочется подобного. Вы знаете, давайте все хорошее помнить, говорить спасибо каждому человеку, который оставил след в нашей жизни, и мы благодаря ему или ей стали другими. Меня зовут Илья Крылов, и я только с вами на Русском радио.

0: Скажите, вот как сделать так, чтобы сердце запело? Да очень просто. Надо взять в руки нашу рускородинную пластинку, включить проигрыватель, поставить пластинку и насладиться любимыми мелодиями, и ваше сердце запоет. К 30-летию золотого граммофона мы, Русское радио, выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже ее не найти, но 5 экземпляров мы уже разыгрываем у нас в канале Русского радио в Максе. Скорее подписывайтесь, нажимайте «Участвовать», ну и победителей мы узнаем скоро, 18 сентября. Возможно, именно вы будете обладателем нашей пластинки.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Купидон – это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

муж и жена – одна легенда. Вместе и навсегда, когда все в семье обоюдно, друг друга они поддерживают, понимают, уважают. И самое главное – любят. И мысли даже нет таких, чтобы в голове, знаете, секретным романом обзавестись. Но если только роман этот в бумажном виде и твердом переплете. Кто-то от кого-то тайком книжку интересную о любви читает. Вот такой секретный роман принимается. И в каждой строчке только точки после буквы «Л». Многоточие сплошные.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

одним нравится знакомиться в интернете, там искать себе пару, ну или хотя бы собеседника, с кем пообщаться можно, ну просто по-человечески, если до любви не дойдет. А кто-то пару себе ищет на работе, в парке, в университете, да просто вот даже на улице за хлебушком. В магазин вышел и там познакомился с симпатичной девушкой. Или она заехала за заказом в пункт выдачи маркетплейса и там увидела его, и все, любовь с первого взгляда случилась. Ну а дальше, дальше не жизнь, а сказка, и только нежность в отношениях. Именно эту песню я, Крылов Илья, ставлю прямо сейчас на русском, ну а поет ее Максим. Встречайте.

получился у Мии Бойки. Выставили его на всеобщее обозрение, как и полагается экспонату любому. Любовались, наслаждались этим песенным экспонатом. Ну а дальше из сокровищ на русском радио будут композиции в исполнении группы «Файвста», «Славы» и «Анны Семенович». Группа «Градусы» споет своих режиссеров и с легкой руки Ирины Дубцовой. Отправимся гулять по Вологде, где Вологде. Не пропустите ее новую песню очень скоро на «Осеннем русском». Ну а меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет!

0: На русском радио Илья Крылов.
1: И музыку впустим, и любимые программы, без которых невозможно представить русское радио уже много-много-много лет. И раньше всех из программ, я бы даже сказал, шоу, по традиции в будни появятся русские перцы с 7 до 10 по Москве. И песню любимые перцы поставят, и гороскоп для всех знаков зодиака расскажут. И в играх классные призы вам подарят и пообщаются с вами на самую интересную тему. Не проспите главное утреннее шоу страны. Сегодня на русском радио начало, напомню, в 7 утра по столице. Ну а пока в Москве 4:41. Доброе раннее утро, и мы идем далее.
0: Реклама на русском.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни – это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

если следовать по этой логике, то у девочки на миллион миллион должен быть в кармане, и знакомиться она только с мальчиком на миллиард, потому что мужчина должен зарабатывать больше женщины, чтобы он чувствовал себя увереннее, а она комфортно не думала об альфонсах разных. Ну, это все шутки-прибаутки мои. Конечно же, не в этом смысл жизни и счастье личное. Финансы – просто дополнение, приятная возможность открывать разные двери, а самое главное – это, конечно же, чувство, когда сердце бьется, глаза горят, руки тянутся обнять, а губы поцеловать. «Он тебя целует» – это песня группы «Руки вверх». Ее сейчас будем слушать на русском радио. Я, Крылов Илья, всем желаю доброго утра, прекрасного дня. И делаю хит громче вместе с вами.

Бывает так сложно сначала что-то начинать, особенно если ты расслабился, переключался с одного вида деятельности на другое, что-то забыл, темп потерял, и вот снова и снова приходится сначала начинать работу после отпуска, тренировку после длинной паузы или учебу после прогулов или отсутствия по уважительной причине. Вы же помните, да? Золотое правило любого студента от сессии до сессии... Да, все верно. Живут студенты весело. Главное, чтобы потом на экзаменах и зачетах из мемори не стерлась эта важная информация по предмету.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала, обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала,
0: только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется.

0: «Жак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на «Жаккар.ру».
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: поцелуй, первая зарплата, первый автомобиль и еще много-много всего, что в жизни с нами впервые происходит, врезается в память и остается там навсегда. И так тепло становится в холодные моменты, когда все из рук валится, уже отчаялся. И тут вспомнил, что было с тобой и как ты справлялся с трудностями. И понимаешь, да все не так и плохо. Мне так повезло, что у меня есть этот опыт, мы себе говорим, и этот опыт мне помогает. Надеюсь, у вас именно так, а значит, дальше все будет хорошо на Русском радио.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Представил, как замедляется у вас время, когда вы взяли в свои руки пластинку русского радио, поставили на виниловый проигрыватель и сидите на мягком кресле, попиваете чай, кофе и слушаете то одну песню, то другую, то пятую, то десятую, потому что мы собрали целую музыкальную эпоху золотого граммофона в одну виниловую пластинку. Купить это коллекционное издание ограниченного тиража нельзя, но 5 экземпляров уже ждут подписчиков канала Русского радио в Максе. Скорее подписывайтесь, нажимайте на кнопочку «Участвовать», и вам обязательно повезет. Я почему-то в это верю. Победителей мы объявим 18 сентября. Уже скоро. Удачи!
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: все по-любому.
1: А почему это произойдет? Да очень просто. Без любви, как осенью, без золотого листопада или зимой без пушистого и хрустящего снега. Можно, но все это будет не то и не так. Красочно, разнообразно и долгожданно. Так и с любовью происходит. Мы ее ждем, мы за ней в огонь и в воду. А когда она у нас появляется, хочется сберечь ее, никому не показывать и не терять. Надеюсь, до этого не дойдет. Не теряйте любовь и дальше песни тоже не теряйте. Споют их Митя Фомин, дискотека аварии Жанна Фриске и группа «Моя Мишель». Через 4 рекламных минуты на русском радио. Засекайте.
2: Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Мир вокруг

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: При поддержке русского радио.
14: Ты пришел спасти нас.
15: Есть у меня одна идейка.
13: Найди себя внутри своей сказки.
16: Вы будете как черная вдова.
17: Готово.
18: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
19: Будешь раса Маша.
13: Как Иван в сказку попал.
20: Какой я ему паук, я же герой.
13: В кино с 17 сентября. 6+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
21: 12+. Премьера СТС.
22: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
23: Ты у меня ствол украл.
22: Молчи давай.
21: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
24: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
25: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Два мальчика и одна девочка не дадут вам лить слезы и впадать в осеннюю депрессию. Полина, Дима и Антон уже проснулись, в офис Русского радио приехали и готовятся устроить самое настоящее радиошоу под названием «Русские перцы». Встречайте во всех автомагнитолах и приемниках страны и мира. Ну, а я, пожалуй, на этом буду прощаться. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Havail Pro».
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Палата представителей США поддержала ужесточение санкций против России. Это позволяет Нижней палате перейти к окончательному голосованию по инициативе. Законопроект предусматривает санкции против российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные ограничения в отношении стран, активно торгующих с Россией. В случае принятия документа президент США Дональд Трамп сможет вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших импортеров российской нефти. Численность медведей в России за 36 лет выросла почти в 2,5 раза, до 307 тысяч особей. Об этом сообщили в Минприроды. В ведомстве отметили, что в последнее время все чаще фиксируются случаи нападения зверей на людей. Особую опасность представляют животные, которые привыкли питаться на свалках. Медведицы приучают к такой пище медвежат, из-за чего у животных формируются соответствующие пищевые предпочтения. За последний месяц, по данным СМИ, в разных регионах медведи задрали 6 человек. В некоторых регионах вводят режим повышенной готовности. В Госдуме предложили закрепить право россиян на бесплатные услуги мобильной связи и интернета в период действия чрезвычайного или военного положения. Законопроект рассмотрят парламентарии. Изменения предлагается внести в закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Объемы и условия предоставления указанных услуг будут устанавливаться правительством. Ученые нашли способ частично компенсировать последствия недосыпа. Может помочь короткая физическая нагрузка. Как пишет Лента.ру со ссылкой на исследование, 20 минут упражнений улучшили результаты тестов на память у людей, которые не спали 30 часов. Эффект оказался сопоставим с 1,5-часовым дневным сном. При этом ученые подчеркивают, что тренировка не заменяет полноценный сон, а лишь частично снижает последствия недосыпа. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные, ненаглядные люди! Давайте просыпайтесь скорее! День-то прекрасный какой! Это среда! Да, здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио, чтобы вам было весело, хорошо, бодро и самое главное, радостно! Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев меня зовут. Здорово, люди, привет!
5: Доброе утро!
6: Здравствуйте!
5: Ой, какое-то настроение просто фантастически невероятное. В Москве солнце. Я надеюсь, у вас тоже в городе солнечно. Если нет, 3 солнышка здесь.
4: 3 солнышка здесь и 3 градуса на улице.
6: Ну и ничего страшного, Антон. Мы сейчас будем повышать градус. Каким образом? У нас для вас, дорогие наши слушатели, есть прекрасная игра, от которой раскалится радиоприемник. Можно будет согреть, ну, как минимум, один офис.
5: Это что такое?
6: Одну башню в Москва-Сити. Этой энергии хватит. Значит, игра «Переперцы».
5: Да.
6: Зажжем.
5: Ой, как попоем-то мы сегодня.
4: Попортим.
5: Ладно вам.
6: Так, еще, значит, в топку хорошего настроения мы бросим денежки. 10 тысяч у нас есть. Игра против правил.
5: А давайте хорошо. В топку еще бросим 12 знаков зодиака. Они уж точно все растопят.
4: А что бы нет?
5: Ну,
6: это как-то жестоко.
5: Ну, нет.
4: Это гороскоп,
5: а? Ну, нет, с ними все будет хорошо.
6: Ну, ладно, давайте тогда разогреемся сейчас с помощью песни Филатова энд Кэроса, а потом посмотрим, что дальше будет.
4: С Филатовым энд Кэросом разогреваться?
5: Да.
4: Это же мечта просто.
6: Это мечта всех. Поехали.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Граждане, товарищи, значит, важная информация. 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном. Это показало исследование. Во как? Вы хотели бы ввести запрет?
2: Нет, подожди, самозапрет был на кредиты, да?
1: Да.
2: Сейчас самозапрет на соцсети?
1: Ну, чтобы нельзя было зайти.
3: Там столько уже этих самозапретов на азартные игры.
1: Ну, да. Хорошо.
3: Не знаю, я вообще не люблю самозапреты.
2: И ты сидишь такой грустный, ну, я сам себе все запретил.
3: Все запретил и делать нечего.
1: Читай книжку перед сном, Морозов.
3: А, да, открываешь книжку, а там написано, у вас уже был на нее самозапрет.
2: Да, в школе. Не более 2 страниц.
3: Да, да, да.
1: Значит, на 2-м месте по популярности после самозапрета на соцсети это запрет на поздние визиты. Антош, прости, к холодильнику.
2: Да нет, нет.
1: 28% так хотят сделать.
2: Это фигня. Мой холодильник за ночь набирает до 50 просмотров.
1: Ага, да. Понятно. А вот 19% опрошенных хотели бы запретить себе покупать фитнес-абонементы, потому что они ими не пользуются.
2: Здорово, Мороз.
1: Кстати, не только Мороза.
3: У меня, кстати,
1: я тоже была.
3: У меня с этим нет проблем. Я пользуюсь, да. Ну, пусть редко. Ну, меня радует, знаешь что? Что наша компания, она все-таки такая, знаешь, поддерживающая спорт.
2: Компенсирует.
3: Она компенсирует нам этот абонемент.
2: Да.
3: Поэтому, в принципе, я могу его покупать и не ходить.
2: И примерно 15% времени не ходить.
3: Это как назло кондуктору.
2: Да.
3: Пойду пешком.
1: Ну, а знаешь, мне кажется, покупка абонемента — это уже минус 1000 калорий.
2: Это да. Как говорится, потом... шапку возьму, но не надену.
3: Знаешь, с чего начинается вот эта потеря калорий?
2: Так?
3: Со звонка менеджера спортклуба,
1: да.
3: Который предлагает вам разные скидки.
2: Ты теряешь калории, деньги
3: и контроль над
2: самооценку.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «Энтокаскивский проект». Декларация на nah.dom.rf.
4: Подходи к людям с линейкой и начинай измерять им лицо. Если спросят зачем, говори, что ты лицемер.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

0: вообще среда — это такой классный день недели. Вот вы сейчас все возьмете и убедитесь в этом, когда услышите твой гороскоп. Овны, не берите на себя обязанности коллег только потому, что вы справитесь быстрее.
1: Это вообще закон жизни, закон джунглей. Тельцы, сегодня стоит немножко побаловать себя, причем без последующего внутреннего самоедства.
2: Здорово, близнецы. Внимательно читайте сообщения перед отправкой. Автозамена сегодня явно задумала внести свои коррективы.
0: Ой, да, надо проверять. Раки, вам доверяют чужую тайну. Постарайтесь действительно оставить ее в секрете.
1: У львы сегодня полезнее задавать вопросы, чем демонстрировать знания. Может быть, что-то интересное услышите.
2: Дева, проверьте карманы, сумки и дальние ящики. Там может обнаружиться давно потерянная вещь, а то и деньги.
0: Весы, не соглашайтесь из вежливости на то, что вам совсем не хочется делать. Одного спокойного нет, вполне достаточно.
1: Ой, весы не умеют отказывать. Нет. Скорпионы, человек, которого вы считали слишком серьезным, покажет себя совсем с другой стороны.
2: Стрелец, сегодня хороший день, чтобы наконец-то попробовать блюдо, мимо которого вы всегда проходили с фразой...
0: Козероги, не спешите выбрасывать странную идею. После небольшой доработки она может стать вполне толковой.
1: Водолеи, старый навык неожиданно снова пригодится. Оказывается, вы не зря когда-то этому учились.
2: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Сегодня кто-то может неправильно понять ваши слова. Добавьте пару пояснений, даже если вам все кажется очевидным.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Топ покупок месяца.
11: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
12: JQ J7. Впечатлить друзей.
10: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Пятерочка доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: специалиста.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Осень – это время года, когда ты выходишь из дома в куртке, в обед тащишь ее в руках, а вечером мечтаешь о пуховике. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Итак, дорогие друзья, в соцсеточках распространился необычный способ, который поможет без труда запоминать любую информацию. Итак, совершенно любую.
2: Что нужно сделать?
1: Секрет оказался в создании новых нейронных связей. Вот. А, естественно, делать это можно самыми разными способами. Угу. Значит, учить что-либо нужно в максимально новом и необычном положении. Например, стоя на одной ноге, намочив левую пятку, или, естественно, ощупывая что-то непривычное.
3: Ой, слушай, мне это напомнило фильм «Все везде и сразу».
1: А можешь при мне не ощупывать что-то непривычное? Значит, чем больше новой информации получает мозг из нее, тем проще ему запомнить безликие строчки из книги или цифры какие-то.
2: Ага, то есть в школе с школьником можно рекомендовать смело вставать на одну ногу, начинать прыгать.
1: Естественно.
2: А что-то еще творить.
1: А потом, значит, заходит завуч, говорит, а что у вас это самое, у вас учитель в Тетрис играет, что ли?
3: Они запоминают. Они запоминают, они наращивают нейронные связи. Я, кстати, видел недавно мультфильм, где наращиваются нейронные связи.
1: Да ты что, что это
3: такое? Там прям было показано, как один нейрончик тянет свою маленькую нейронную ручку к другому нейрончику. И они потом пожимают друг другу ручки, и все, и срастаются.
2: И что за мультики такие ты смотришь?
3: Про нейронные связи.
1: Боже,
3: чтобы нарастить нейронные связи.
1: Никто еще так Маша и Медведь не воспринимал, как ты, понимаешь, маленький нейрончик большому нейрончику. И помогло?
3: Мне? Да.
1: Да?
2: Ты смотри, какая связь у него нарастилась.
3: Ну, пара нейронов у меня выросла.
2: О, видно.
1: Это очень хорошо. Береги их.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Ты говоришь, у меня какой-то верхний сегодня регистр или какой там?
2: У тебя сегодня высокая гортань.
1: Высокая гортань у меня сегодня. Значит, я сегодня могу брать высокие ноты?
2: Можешь. У тебя низкая гортань.
3: У меня глубокая тональность.
1: Да.
2: У тебя грудной регистр.
3: Да.
2: Это гроулинг уже пошел.
3: Гроулинг. Я школу Савичевой заканчиваю.
2: Школа Юли Савичевой. Кстати, это уже академия, между прочим.
3: Академия
2: гроулинга имени Юли Савичевой.
3: Гроулинг.
2: И все это нам сегодня не понадобится.
1: Почему?
2: Потому что мы будем сегодня играть в игрушку «Переперцы». Там вообще ничего не надо. Там надо просто громко орать какую-то песню, заменяя одну букву, вернее, все буквы на одну.
3: Да, черт возьми, есть же ноты.
1: Да, мы
2: тоже не пригодятся.
3: Что, сольфеджио мимо, да?
1: Мимо, все мимо.
2: Хорошо. Там нужно, знаете что, только телефон.
3: И наглость.
1: 8-4-9-5-9-9-5-105-7.
2: Еще нужна отвага, ну и вот это вот.
1: Да, слабоумие. Все.
3: Да. Я здесь.
1: Все, что мы любим.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Автомобилябанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ Банк 0+».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красным.

0: Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Переперцы на русском радио.
1: Я знаете, что понял?
2: Что?
1: Что наша игрушка — это просто иллюстрация похода любого человека к стоматологу.
2: Это почему?
1: Потому что когда тебе вот это вставляют расширитель в рот, ты примерно вот то же самое делаешь, что и мы.
2: А я не знаю, что стоматологу
1: надо пить? А тебе не вставляют расширитель?
3: Ну ты можешь что-то сказать, и получишь такой звук.
1: Иногда добрые стоматологи дают тебе листочек с ручкой, чтобы ты написал, чтобы ты вот это не изображал.
2: Или подписал.

0: А злые стоматологи закрывают тебе полностью лицо, оставляют только рот открытым. Да, все не, под салфеткой.
1: Да, и под ватой.
2: Да, да, да. Все, вот. Все. О страшном диалоге мы закончили. Да. Теперь о веселом.
0: Давайте теперь попоем.
2: Наташенька дозвонилась из Новосибирска.
0: Здравствуйте, Наталья.
1: Наташ, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Это был такой разогрев к ужасу, который вы сейчас услышите.
2: Сейчас мы закроем вам лицо, дадим что-то подписать и потом уже.
1: Так, Наташ, вы чем занимаетесь в своем славном городе Новосибирске?
3: У нас сегодня дождливая погода, пасмурная, как бы не очень. А так, поехали по делам, вот едем.
0: Вы с подружкой, что ли?
3: С мужем.
0: Ну, что ж, подружка же.
2: Хороший друган.
1: Да. Ну, Наташ, тогда сейчас скажите нам, какое у вас было прозвище в детстве? Если у вас не было, то спросите у мужа, какое было.
3: Даже не знаю.
1: У мужа как было?
3: У мужа?
1: Да, какое прозвище?
3: Да, вроде всегда Женя.
1: Всегда Женя.
2: Всегда Женя.
1: Хорошее прозвище.
2: Ну, причем слитно.
1: Всегда Женя.
2: Всегда Женя. Всегда Женя, а это самое. И иногда Наташа.
1: Всегда Женя. Ладно, будем тогда через букву В петь песню. Слушайте внимательно и идентифицируйте ее, пожалуйста.
0: 3, 2, 1.
2: Через В?
1: Да.
2: 1, 2, 3. И
4: Бёбик!

0: Гавайю.
1: Вот и все.
2: Да,
1: вот
2: короткая песня у нас сегодня.
0: Зря вы, конечно, убавили приемник, ну ладно.
3: Петь надо, да?
4: Нет. Надо просто сказать. Можете спеть, конечно.
3: В опале березонька стояла.
0: Браво!
2: Конечно!
0: Лучше, потрясающе, восхитительно, неправильно.
4: Какая березонька?
0: Может, березонька ты стояла?
2: Тоненькая березонька стояла.
4: Наташ, ну это Лёлик, солнце.
0: Лёлик, солнце.
4: Я тебя люблю, но замуж не пойду.
0: Ты слышишь?
2: Группа «Фабрика» исполняла данную композицию. Мы немножко ее перепели.
0: Наталья и Евгений.
2: Да.
4: Не в этот раз.
0: Доброго вам пути.
2: Пока.
4: Доброго дня, пока.
5: Переперцы на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: «Русские перцы» на русском радио.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗРич плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город бизнес-мира.ру.
4: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
5: А Мода C5 добавить стиля.
4: Джейку J7 впечатлить друзей.
5: А Мода C7 собрать взгляды.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20 20.
3: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей еще на месяц, до конца октября. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Сейчас запрет действует до 30 сентября. Эмбарго продлевают для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок. Параллельно действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января 2027 года. Россияне переключились на птицу вместо говядины и свинины. Индейка стала единственным видом мяса, продажи которого в первом полугодии выросли двузначными темпами. Спрос на нее увеличился на 17%, пишет «Известия». Главная причина изменения предпочтений россиян – цены. В рознице индейка за 6 месяцев подорожала на 6% до 600 рублей за килограмм, а говядина прибавила 12% и стоит 980 рублей. Кроме того, индейка соответствует глобальному тренду на здоровое питание. Минпросвещение установило правила нагрузки по физкультуре. Такие уроки отводятся 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество. На всех уровнях представлены 24 общих модуля, включая самбо, гандбол, дзюдо, хоккей, футбол, бадминтон, скалолазание и другие виды спорта. Только в начальной школе доступны подвижные шахматы, коньки и теннис. Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча. Товарищеские встречи пройдут с командами Боливии, Буркина-Фасо и Бенина. Восьмикратный обладатель золотого мяча присоединится к сборной перед заключительной игрой. 31 августа спортсмен объявил, что завершил карьеру в национальной команде. Лионелю Месси 39 лет. С 23 года он выступает за клуб североамериканской главной лиги футбола «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский ПСЖ и испанскую «Барселону». В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный,
4: ты не слушал «Русских перцев».
5: Да, это среда. Замечательная, потрясающая, восхитительная. В компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Здесь Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. И мы уверены, что сегодня хороший день для хорошего дня. Привет!
6: Доброе утро!
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Ой, расскажу вам историю, которая со мной случилась совсем недавно.
5: Сейчас, подожди, я присяду поудобнее. Ага,
6: да, давай. Потому что история кулинарного характера.
5: Ой.
6: Я думала, что это будет провал, но, в общем, рассказываю.
7: Не ошиблась ли ты компанией, кому ты это хотела бы рассказать?
6: Нет, я хочу рассказать именно вам и нашим дорогим любимым слушателям. Значит, я хотела приготовить компот.
5: Ага.
6: Достала ягоды из морозилки, положила их в кастрюлю,
5: так,
6: засыпала сахаром, оставила на время, чтобы они чуть-чуть подтаяли. Все по классике, все по правилам.
7: И уехала в отпуск, как обычно.
6: Нет, не уехала. Ага. Возвращаюсь, значит, я к ягодам минут через 20 и не пойму, что там такое в кастрюле у меня. Это что за ягоды такие? Начала, значит, беру вилку, начинаю ковырять и понимаю, что это вовсе вообще никакая не ягода, а это зажарка. Морковки с луком.
5: А хороший компот.
6: Да. Mm-hmm. Я понимаю, что компот отменяется. И будем готовить. Что мы можем приготовить? Приготовить можем мы борщ.
5: Да.
6: Я, конечно, переживала на тему сахара, но в итоге супчик получился с изюмкой. С изюмкой.
7: А что, в борщ тоже сахар добавляют?
6: С сахаринкой и с изюмкой.
5: Судя по всему, Жукова добавляет в борщ еще изюм. Это как бы борщ-плов. One love, борщ плов.
6: Ну, кстати, вот можно попробовать изюм добавить в следующий раз.
7: Его еще этот борщ, знаешь, называют брандашмык.
5: Да.
7: Брандашмык.
6: Я такого не слышала.
5: Это его прабабушка готовила.
7: Ну, это вот такой вот борщ, в который докидывают все, что в холодильнике нашлось.
5: О, брокколи.
7: Да.
6: Но это уже не борщ, ладно.
5: Да, сосисочки, капусточка, все туда.
7: Ну, а что? Ну, это солянка.
6: Это просто суп.
5: Это жидкая пицца, получается. Все бросили, все нормально.
7: Жидкая пицца. Я запомню это.
6: Знаете, я удала второй шаг. Шанс вот этому своему типа компоту сделала из этой зажарки, которые должны были быть ягодами, суп, и оказалось очень даже вкусненько и пикантненько.
5: Ну и нормально.
6: Да, вот.
7: Там Соловьёва передает этот рецепт, он передам. Выставит.
5: Слушай, если я голодный, я и этот компот съем. Мне вообще без проблем.
7: Слушай, ну а что, в желудке все равно все перемешается.
6: Да, согласна.
5: Как говорится, вода дырочку найдет.
7: Конечно, поэтому туда можно было бы еще и сухофрукты закинуть, и муку.
6: Ой.
7: И получился бы борщ с
5: клетками. А потом все это взять и выкинуть.
6: Я вам такое приготовлю, принесу, посмотрим, как вам понравится.
5: Спасибо, мы столовку лучше.
7: Ну, это к Антону, я на диете. Чему или кому вы дали второй шанс и не прогадали?
6: Да, давайте поговорим на эту тему. Напишите, пожалуйста, ваши сообщения в наши мессенджеры. Все работает, в личку.
5: Есть еще группа ВКонтакте, там пост, красивая фотография. Туда напишите.
6: Ну, а про Макс кто скажет?
7: Все скажут. Пишите нам тоже и в Макс. Там под постом
5: про
7: тоже.
5: Про 18 Макс? Про Макс? А, ну ладно.
7: Ду. О.
4: Русские перцы на русском радио. Смотри.

0: перцы! Вперед!
1: Русские перцы!
0: На русском радио.
1: Ну, чему или кому вы дали второй шанс? Давайте скорее расскажите нам.
2: Вот нам Светочка написала: после первого свидания я подумала, что ну нет, с этим молодым человеком я больше никогда не встречусь. Все было не так, все мне в нем не понравилось. Но решила дать ему все-таки второй шанс. И что вы думаете, мы с ним уже 20 лет вместе.
3: Ух ты.
1: Ну, знаете, первое впечатление очень часто бывает обманчивым. Не стоит ему доверять.
3: Ну?
1: И хорошо, что дали второй шанс. Видите, сколько счастья вы обрели.
3: А могли бы и сразу присмотреться.
2: Ну, так оно и бывает. Может быть, какая-то там, знаешь, это как лук.
3: Да.
2: Надо с него снять сначала 40 одежек.
1: А потом?
2: А потом,
3: а потом такое начинается. Лук-лучок!
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы «Симферополь», «Кубанская 25А», «Мариуполь», «Куприна 10». Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
5: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
6: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
5: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
6: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
7: Застройщик ООО «СЗ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
8: В «Черномор Авто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черномор Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
9: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
10: Выгодное трио от официального дилера «Теннет Техносервис» на Ялтинской. Кроссоверы «Теннет Т7» по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба «Техносервис» с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. «Теннет Техносервис» на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
7: Указана стоимость «Теннет Т7 Актив 2 ВД» при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение ограничено складом авто.
11: А у вас молоко убежало, сказал сосед хозяину сбежавшей коровы.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
13: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
14: Что слушает страна?
15: Ну, сейчас

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Чему или кому вы дали второй шанс? Расскажите нам об этом, пожалуйста. Очень ждем.
2: Да, здесь нам написала Ирина. Пришел устраиваться на работу один специалист. Не так давно, значит, он работал у нас и уволился по какой-то причине. И обратился ко мне за советом, стоит ли его обратно брать на работу. И, конечно, специалист хорош, таких мало. Надо принимать на работу. По сей день у нас уже работает в компании. Нет со стороны руководства претензий. На своем месте, как говорится. Так что, видите, Ирочка дала верный совет, что, ну если не получилось, может быть, с первого раза как-то в компании себя почувствовать уверенно, понравиться там, или чтобы вам все понравилось, вот дайте второй шанс работать.
3: Ну, нормально, ушел, человек приуходит, не получается, уходит, осознает ошибки.
1: Ну, да.
3: Вот, и второй, блин, он уже не комом.
1: Ну, в принципе, может быть, все понял что-то в этой жизни.
2: Да.
1: Переформатировал свой мозг.
3: Да.
1: А вот много, кстати, про работу приходит сообщение, что дали второй шанс человеку, который пришел на работу. Но вот Анечка нам говорит, что всегда надо давать второй шанс человеку, но если он этого заслуживает.
3: А как понять?
1: Вот не знаю.
3: Вот в делах любовных как понять второй шанс, понимаешь?
2: Слушать свое сердце, интуицию.
1: Да. Расскажите нам, как вы дали второй шанс чему-то или кому-то. Например, второй шанс книжке, которую вы сначала не дочитали.
2: Кстати, или сериалу.
1: А потом вам понравилось.
3: А потом просто перевернули и начали читать нормально.
1: Да, давайте.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение

0: Еще стоит в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: банк ВТБ. О, 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: В примерочной магазина зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: русском радио.
1: Ой, вот грустная история пришла от Леночки. Она говорит, а я дала шанс своей лучшей подруге, с которой я поссорилась из-за того, что она подсидела меня на работе. Спустя год мы с ней все-таки помирились, я дала ей шанс. И что вы думаете, через 2 года она снова меня обманула в деньгах? Вот так вот.
2: Ай-яй-яй.
3: Подставили, так сказать, вторую щечку.
1: Да, и вторая щека оказалась тоже вся в синяках.
2: Заповеди — это хорошо, конечно, но доверяй, но проверяй.
3: Да. Наталья написала, у нее был продавец. Классный специалист, но могла уйти в загул. И после очередного я ее уволила. Через неделю она пришла, значит, плакала, обещала завязать и взять себя в руки. Поверила, взяла обратно. В итоге и продажи росли, и человек свою жизнь изменил. Так что все к лучшему
2: получилось. А, ну вот хорошо. Хорошо.
1: Вот еще от Игоря сообщение. А мы с детьми решили посмотреть сериал «Очень странные дела». Первый раз мы начали, нам не понравилось. А тут, когда вышел финал, мы решили все полностью посмотреть. И мы были просто в восторге. Начали покупать разный мерч, какие-то игрушки. Ну, слушайте, ну да, нормальный сериал.
3: Да, в прошлом году просто, мне кажется, все соцсети кипели.
1: Да это в этом году, по-моему, было.
3: В этом? Я уже не помню.
1: По-моему, это было зимой или весной.
2: Ну, что-то такое. Пересматривал в этом году.
1: У меня, кстати, тоже решил пересмотреть и, ну, нормально провел время.
3: Я посмотрел, но не досмотрел. Видимо, надо дать второй шанс.
2: Ну, прекрасно. Теперь возможно. Мне посмотреть надо. Хорошо, да.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Когда хочется денежек, когда что-то не хватает, да. Или там, не знаю, или просто хочется уйти в загул. Вот, что нужно сделать? Нужно, естественно, позвонить на русское радио в игру «Против правил». Тут можно заработать.
2: Ну, если вы хотите еще уйти, например, в заплыв, в забег.
1: Запой, запыв, забег. Отлично.
2: Запив.
1: Зизи топ.
3: Да. А в заед тоже можно.
1: Заед, да.
2: Заед, ну как-то, я не знаю, еще рано для заеда.
3: Почему?
2: Ну, вроде как среда. Обычно выходные начинается вот этот шор.
3: Ну, знаешь, среда это маленькая пятница. Заед.
2: А, ну ладно, хорошо.
1: Будничный заед, это самое, и воскресный зажор. Это другие вещи.
2: В любом случае, ребят, если вам что-то надо купить и не хватает денег, вот звоните нам.
3: 8-495-995-105-7.
1: Ждем.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
12: Лента. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
10: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денежки даем, деньги раздаем, деньги полетели.
2: Кому?
1: А кому? Возможно, вариант Дашеньки из Санкт-Петербурга. Даша, здравствуйте.
3: Доброе здрасте. Утро.
4: Здрасте.
1: Как Даш, дела?
4: С громкой связи, пожалуйста, уйдите.
5: Да-да-да, ушла
1: все. Ушла. И это сам. Ну, потом вернетесь, не переживайте. Да,
2: потому... Дашулька такая звонкая.
1: Да, что там в Питере, как дела?
5: Все прекрасно, погода 19 градусов обещает, так что ждем тепла.
1: Обещать не значит, ладно.
2: Жениться, договори.
1: Давайте по правилам.
4: Даш, мы вам, во-первых, желаем хорошей погоды в Петербурге. Хотя там каждая погода благодать, потому что это Питер. Для вас будет 5 вопросов от питерского уроженца Антона Владимировича Юрьева. Ваша задача давать на них неправильные, но логичные ответы, то есть очень похожие на правду. На все про все будет 20 секунд. Если правильно все сделаете, то получите за каждый такой ответ по 1000. А потом мы с вами поиграем в суперигру, и вы заберете 10 тысяч.
1: Какие радужные перспективы ты обрисовала.
2: Очень. Да. Дашенька, готовы?
5: Да.
2: Все,
5: готова.
2: Желаем удачи.
1: Поехали.
2: Вам.
1: Что добавляют в тесто, чтобы оно поднялось?
5: Яйцо.
1: Как называется домик крота?
5: Дупло.
1: Что надевают на коньки, чтобы не испортить лезвие при ходьбе не по льду?
5: Варежки.
1: Врач, который лечит зубы.
5: Офтальмолог.
1: Что используют, чтобы стереть написанное карандашом?
2: Как хорошо ушли, не успели. Финальный вопрос, к сожалению.
1: Зато 4 тысячи.
2: Да.
5: Спасибо.
1: 4 тысячи.
5: 2 года пыталась звонить, каждый день звоню, еду на работу, да?
1: Год по 2000 получилось, ожидание.
2: И когда было легче, когда вы ехали на работу и не играли, или когда играли сейчас?

0: И так, и так было легче. Нет, последний вопрос, даже, честно говоря, не успела расслышать. Я уже поняла, что заканчивается время, видимо.
1: Какая умничка у Даши.
2: Даш, ну вы умничка вообще.
3: Да.
1: Видите, как хорошо, 2 года вы играли и сами себе оплачивали. Теперь мы вам оплатили.
2: Да, вы знаете, мы всегда говорим, что в этой игре эрудиция не нужна, а она очень даже нужна. Потому что ты должен знать правильный ответ и подобрать к нему неправильные синонимы.
1: Да потому что Дашенька красотка.
2: Вообще молодец,
3: Даша. Конечно, никто не спорит.
2: Мы вам желаем хорошего дня. Петербургу привет.
3: Вас обнимаем.
4: Игра против правил на русском радио.

0: спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона. Зона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
4: А Мода C5 добавить стиля.
3: Джейку J7 впечатлить друзей.
4: А Мода C7 собрать взгляды.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
5: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Вы не едите ночью? Ну и зря! Очень вкусно!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Около 10 стран с разных континентов предложили свои площадки для проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, среди них есть государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что одним из вариантов для трехсторонних переговоров России, Украины и США рассматривается Абу-Даби. Свою площадку также предлагала Турция. В Госдуме предложили учитывать ипотеку при оценке нуждаемости семей. При определении размера социальной помощи необходимо анализировать, сколько денег фактически остается в распоряжении после обязательных платежей, считают депутаты. Речь идет об ипотеке на единственное жилье. Ранее в Госдуме предложили увеличить размер и срок выплат декретных пособий. Сейчас деньги платят только первые полтора года, хотя сам декретный отпуск длится 3 года. СИН планирует построить 7 супертюрем на смену старым исправительным колониям. Это планы ведомства до 2035 года. В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Их построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане и 2 на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из учреждений будет рассчитано на 3000 мест. Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году. И о погоде. Снежный покров уже установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Также снег лег на северной половине Камчатского края. Там его высота пока не превышает 2 сантиметра. Ранее в центре ФОБОС спрогнозировали аномально теплую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей. Зимой температура будет превышена на 3-4 градуса. В Москве 9:02. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Не, вот сейчас серьезно будет разговор с вами, друзья. Я не вижу ваших улыбок. Это что такое вообще? Да я не тебе.
3: А у меня тоже улыбка на лице.
2: И не тебе.
3: А кому?
2: Я вот этим вот людям, которые сейчас слушают радио русское, и не улыбаются почему-то.
4: Да улыбаются они, что
2: в чем проблема, я не пойму.
3: Наши дорогие любимые слушатели, что с вами случилось?
2: Ну-ка быстро.
3: Улыбнитесь.
2: Так.
3: Классный же день наступил.
2: Ну-ка, растянулись в улыбке все.
3: А вы у нас самые классные и крутые, поэтому улыбнитесь себе.
2: Мы вас очень любим. Спасибо, что вы с нами уже третий час. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Антон Юрьев здесь.
4: Ку-ку.
2: Полиночка Жукова.
3: Привет, привет.
2: И Дима Морозов. А мы сегодня обсуждаем, знаете что? Когда вы чему-то или кому-то дали второй шанс и не прогадали. Я знаю, что, кстати, многие из вас дали нам второй шанс. Сначала включили и сказали, господи,
3: нет.
2: Что это? Да. А потом решили включить второй раз.
3: Да.
4: Да, и сказали, господи, это еще раз, что это? Да.
2: И уже больше 12 лет уже слушают русских перцев.
4: Да.
2: Молодцы. Правильно делаете.
4: Приятненько.
3: Да. Очень.
2: Или 100, 12. Ну, короче, много.
4: Да,
3: 112.
4: 1112.
2: Ну, короче, много, и это хорошо. И пишите нам, пожалуйста, смски в наши мессенджеры про то, как вы чему-то или кому-то дали второй шанс.
3: Можете написать в нашей группе ВКонтакте или в канале в Максе. Везде есть наша фотография, пост с темы дня, и там излагайте и изливайте душу.
4: Да, ну так-то можете и приходить третье хорошо с котом 12.
2: Излейте душу на Антона.
4: Да.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Чему или кому вы дали второй шанс? Вот Галя нам написала, она дала второй шанс своим золотым украшениям. Колечки были маленькие, сережка одна потерялась. Ну, в общем, сделала Галя браслет-цепочку.
2: Ну, неплохо. Получается, да, что вы, в принципе, все вот эти вот потерянные украшения, которые потеряли свою пару, вы можете их как шармики повесить на одну цепочку, у вас получится новое украшение красивое.
3: Красиво, да.
1: Интересно, кстати, ход мысли у тебя.
2: Да, ну а что пропадать добру-то? Пока вы будете ждать найденную вторую сережку, у вас это будет лежать без...
1: Да не, можно же переплавить одну золотую сережку, сделать колечко.
3: Ой, это все дольше гораздо.
2: Это дольше. Я как раз только что, буквально 5 минут назад, посмотрел, как плавят. Не надо.
3: Да.
2: Не понравилось мне.
3: Че, а Морозов бижутерии шарит?
2: Конечно.
1: Да, точно.
2: Не, я в золоте.
1: Не, бижутерия тоже люблю.
3: Ну, сам-то ты в золоте, а бижутерии шаришь, да.
2: А, ну,
1: и зубы золотые.
2: У меня были в роду любители золота.
3: Да?
2: Пираты.
3: Да?
1: Ты
3: что?
1: Пираты?
3: Ты же Димка Воробей.
2: Я что, серьгу недавно как раз золотой вытащил из уха.
3: Да?
2: Да. Кстати, думаю, зачем? Куда бы ее переставить, другое место?
1: Да никуда. Переплавь.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «Энтокаскивский проектный департамент».
0: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet Т7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
5: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Вот оно какое!
6: Наше утро!
1: 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении и не знали вообще, когда у кого дыре. В общем, мне кажется, это может быть из-за того, что люди, во-первых, скрывают возраст, во-вторых, не хотят проставляться на работе, ну, знаешь, тратить деньги, вот это все.
2: А у меня сразу в голове зазвучал вот этот голос неприятный. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Не уезжайте! У Маши селезневое прибавление!
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: на русском радио.
1: А что нас добавлять? Мы сами добавимся, все нормально.
2: Да.
3: И вот сейчас пришло время рассказать о моем втором шансе.
2: Ну, давай, рассказывай. Давай.
3: Я его дал Египту.
2: Угу.
3: Ага. Дело в том, что в далеком 2000, по-моему, это был то ли 10-й, то ли 11-й год, я поехал с моей прекрасной подругой Наташенькой, с которой мы долго работали. Мы решили, что нам надо отдохнуть.
1: Да,
3: отдохнуть в Египте. Это был наш первый вообще туда полет. Значит, в каком-то агентстве мы купили тогда тур. Причем тогда еще, когда этот менеджер нам его продавал, у нас в голове родилась только одна песня. А он не знает ничего, он просто смотрит, молчит.
1: Он забронировал уже, все нормально?
3: В общем, мы приехали в Египет. На 2 дня всего, на выходные поехали. Ого. Тогда еще можно было, ну дешевые были туры. Приезжаем, значит, отель был отвратительный. Вокруг все отвратительное. Еда была ужасная, посуда была немытая. Ну, короче говоря, мы в шоке эти 2 дня. Постель, такое ощущение, что не стиранная. Куда-то мы попали в филиал ада. Хотя отель назывался Королевский рай.
1: Ага.
3: Ну, на русский язык.
1: Тут он хамон на ремонте. Дальше,
3: вот,
1: что там?
3: Значит, за забором этого отеля были хорошие, нормальные, сетевые, дорогие. Вот, а наш что-то...
2: Промахнулись
1: вот,
2: вы.
1: А да, вы в заборе висели, смотрели на этот all-inclusive.
3: Да, наш что-то подкачал. И, в общем, когда мы уезжали оттуда, мы друг другу сказали, ну все, в Египет больше не ногой.
2: Угу.
3: Через месяц.
2: Так.
3: Я опять нахожу какой-то дешевый тур. Думаю, ну надо дать этой стране второй шанс. Ну, отель же, вернее, страна не виновата, что у нее такой плохой отель. И я съездил еще раз. И я просто влюбился в это Красное море.
1: Боже мой.
3: Это плавал. Самый красивый цвет моря, который я когда-либо видел.
2: Плавал под водой.
3: Да.
2: Дайвинг, да?
3: Ну, дайвинг нет, я боюсь. Ну,
2: снорклинг.
3: Просто... Снорклинг, да.
1: Что?
2: Ну, это ну,
3: когда, когда с маской ты ныряешь. Когда...
1: Снорклинг?
2: Всплываешь.
3: Да. Кстати, Антон,
1: когда
3: там...
1: всплываешь.
3: Антон, там была, кстати, одна рыба, она тоже вот спрашивала, как ты себя чувствуешь, когда всплываешь.
1: Да?
3: Да, интересовалась, а где Антон?
1: Слушай, ну,
2: почему
1: во-первых...
2: ты давно не всплывал?
1: Потому что я исправляюсь. Я был человек не очень, я всплывал.
2: Да.
3: Теперь Антон. Нет.
1: А теперь я тону. На, это, как говорится, снорклинг здорового человека.
3: Ну, либо просто тебе пора уже немножечко сбросить лишнее.
2: Тогда прямо опять всплывет.
1: Сколько у нас времени есть?
3: Ну, ты не знаешь,
1: есть?
3: Что лучше, всплывать или быть тяжелым.
1: Пойду сброшу лишнее.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: модели Хонча и Дэйджест 3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Вот Зоя нам написала по сегодняшней теме, когда вы дали чему-то второй шанс. Она в 98-м году пришла в гости к тете. Те с бабушкой смотрели фильм «Титаник». На кассете. Там были какие-то съемки подводных исследований вначале. И гундосы, и перевод. Я зашла в комнату и думаю, ну что за фигня? И за это дали Оскар? А потом посмотрела в дубляже в нормальном качестве, и это стал мой самый любимый фильм. Прошло уже 84 года, а я до сих пор помню запах свежей краски.
2: Это любимая Дюнкина цитата.
3: А что это там на дне блестит? А мне нравится, когда чай, чайков не капучино, все мерзнут.
1: Посуды так никто не воспользовался. Никто не успел поспать на новом белье.
3: Ужас какой.
1: Титаник все называли сказочным кораблем.
3: Это водные процедуры.
1: Ой, да, очень люблю тоже.
2: Это у тебя после Египта все-таки какие-то ассоциации с морем появились.
1: Ну, я люблю Титаник, да.
2: Да, я тоже обожаю.
1: А у Нади любовь с сериалом «Друзья».
2: О, да.
1: Она говорит, что первую серию 5 раз пересматривала, каждый раз думала, ну не мое, ну не нравится, ну не могу я слушать этот закадровый смех. Но, так как это классика уже, решила, что надо смотреть. Через «не могу», через «не хочу». Первый сезон посмотрела на английском, чтобы хоть какая-то была польза. И так я влюбилась настолько в «Друзей», что остальные сезоны уже смотрела на русском, чтобы понимать каждое слово. Ну, реально, потому что там очень хороший был перевод. Михаила Мишина, кстати, первый перевод был. И прекрасный литературный русский язык был. Классные каламбуры были на наш язык переведены. Очень здорово. Сейчас это ее любимый сериал, она постоянно его пересматривает. Поэтому я предлагаю сейчас нам с вами вместе, так как среда, мы можем петь, спеть песню «Драный кот,
2: драный кот,
1: кто тебя теперь спасет?
2: Драный кот,
1: драный кот, мир к тебе жесток».
0: Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы
0: на русском радио.

0: на русском радио.
1: Чему вы дали второй шанс? Вот нам Игорь написал, он говорит, я всегда был на яблочной продукции. И тут я попробовал Android, мне сначала не понравилось. А потом купил другой Android получше, и мне понравилось.
2: Зашло, да?
3: Хорошо. Ну, надо брать, если вы пользовались флагманом, надо брать флагман.
1: Ну, наверное, так, да.
2: Ну, Рия нам написала, что она дала второй шанс и дает второй шанс понравившийся.
1: Кстати, чем андроиды хороши? Тем, что там Макс можно нормально установить, правильно? И нам написать сообщение новое. Вот.
3: Что там про Нурию?
1: Да, что Нурия-то говорит?
2: Да, очень некрасиво сейчас с Дмитрием поступили.
1: А,
2: со своим андроидом влезли в пряжу к Нурии.
3: Ну-ка, давай, убери свой андроид.
1: Так, давайте в пряжу.
2: Нурия дает второй шанс понравившейся пряже. Если связанное мной изделие перестает мне нравиться, я его распускаю, пряжу стираю, отпариваю, чтобы нить выпрямилась, и вяжу другое изделие.
1: Вообще, Нурия, кстати, у нас рукодельница.
2: Да.
1: Она очень много умеет и готовить, и своими руками делать.
3: Особенно нам нравятся подарки от нее.
1: Кстати,
2: какой
1: давно
2: ты?
1: Не было.
2: Да. Ну, какие вы, а?
3: Да.
2: А вот нам тут еще пишут, я дал второй шанс маслинам и оливкам. Ни о чем не жалею.
3: И правильно, и они тоже.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверены, пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
15: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
0: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Не хочешь прозывать клюв?

0: а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Почему вы дали второй шанс? Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, Тимур Бодров.
1: Салу. Я в детстве не переносил сал.
0: Это было неожиданно.
1: Да? Извините. Вот, а потом я стал худеть.
0: Ты хотел предупреждать.
1: А, извините. У вас это, да?
0: У вас диета.
1: А потом в студенческие годы вот все подряд.
2: И сало пошло.
1: Очень
0: а
1: хорошо,
0: почему
1: вкусно.
0: Тебе не нравилось сало? Вот мне лук не нравился, потому что он нефигант на спочек.
1: А еще вспомнил, холодец. Особенно в детстве, когда, во-первых, у меня бабушка сама его варила.
3: Да.
1: И вот этот вот весь запах, ага. И вот это вот все.
0: И торчит копыта из кастрюли.
1: И когда он такой еще горячий, такой он... Вот это вот все такое.
0: Ну это не холодец, это горячец.
3: Ну, какой горячец, слышь, кулинар?
0: Он превращается в холодец.
3: Про сало лучше мне понравилось.
2: Короче говоря, у тебя с едой все связано. Ты даешь еде второй шанс.
1: Я просто хотел бы рассказать про то, как ты даешь второй шанс на свидание. Но мы с вами уже эту тему на прошлой неделе
2: говорили.
1: Нет,
3: хорошая тема, это хорошая. Ты даешь второй шанс на свидание, если первый раз не получилось. Это нормально, почему бы нет. Перерыв нужен минут 20.
1: Дима опять задумался о чем. Вспомнил свидание свое неудачное.
0: Да не, я просто думаю, что я из еды вот так вот тоже сначала не любил, а потом полюбил. Гречка.
3: О, ты смотри, какой хороший.
0: В детстве вообще терпеть не мог, а сейчас с удовольствием.
2: А у меня вот так же с холодцом. Я не любила в детстве. Мне кажется, это вообще еда не для детей. Холодец,
0: знаете,
2: оливки и так далее.
0: Как я в детстве называл засохлый суп. О, холодец это был засохлый суп.
3: Ага, понятно. Не, я всеядный, у меня с едой нормально все. Если что, никак, я доем за вами.
1: Окей, а было что-то, что ты разлюбил? Вот любил, а потом раз, разлюбил.
3: Слушай, ну не поделишься, тебя разлюблю, в принципе.
1: Я поэтому на день рождения торт и пек, понимаешь,
3: пирог. Умничка, это очень хорошо.
2: Знает подход.
3: Ну что,
2: старшему поколению.
3: Да, русские перцы.
0: Только они ровесники.
3: Шоу без политики. Дадим второй шанс салу.
1: Выключите, пожалуйста, микрофон.
2: Я сейчас узнал. Открывает все секреты. Какой интриги вообще.
3: Дима.
0: Все, давайте, ребят, пока. Нам пора уходить.
2: Ты слишком много говоришь сегодня.
0: У меня связь нарушена.
1: Связь потеряна, да. Я слышал.
0: Мозга с артом. Все, пока, ребят.
3: Твои нейронные связи причинно следствия. Пока.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20 20.
4: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Порядочного человека можно узнать по тому, как неумело он делает подлости.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Режим ЧС ввели на Таймыре после утечки 170 тонн дизельного топлива в залив. Оно разлилось из-за разгерметизации цистерны в красноярском поселке Сындаска, одном из самых северных населенных пунктов в России, где живут менее 500 человек. Предварительная причина – сильный ветер. Глава округа сообщил, что ситуация под контролем, угрозы для населения нет, явных признаков нанесения ущерба окружающей среде тоже не обнаружено. По его словам, в поселке имеется запас топлива на 10 дней. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. И еще одно ЧП. В Красноярском крае медведь напал на пенсионерку в ее доме. Предполагается, что хищник сломал оконную раму, чтобы попасть внутрь, а потом накинулся на 66-летнюю женщину. Она погибла. Это уже шестая жертва медведей в Сибири за последний месяц. Популяция хищников заметно выросла. Для их отстрела нужны специальные лицензии, которые непросто получить. Кроме этого, медведи из-за разрастания населенных пунктов все реже боятся света, громких звуков и в целом людей. Стартовали продажи российских квантовых компьютеров. В линейке Snowdrop представлены 4 модели, которые различаются мощностью и ценой. Они ориентированы на корпоративных заказчиков и научные организации. Квантовые компьютеры построены на базе отечественных фотонных процессоров, серийное производство которых запустили в этом году в кластере Quantum Park Бауманки и в НИИ автоматики имени Духова. Стали известны самые частые ошибки сдающих ЕГЭ по русскому языку. Результатами поделился Федеральный институт педагогических измерений. Труднее всего участникам единого госэкзамена было справиться с правописанием гласных и согласных в корне, приставок и суффиксов. Так выпускники писали «период» вместо «период», «количество» вместо «л», а еще слитно слова не только, в общем и вряд ли. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Любимые песни» и Тимур Батров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Не, ну согласитесь, какой все-таки приятный момент. Самые сложные дни недели. Понедельник, вторник позади. Половина пятидневки пройдена. Экватор вот он. И до заветных выходных ну осталось всего ничего. Ну и вообще, сегодняшнюю среду, 16 сентября, предлагаю сделать днем тотального дофамина, приятных сюрпризов. Короче, никакой хандры, тепло улыбок и самая лучшая компания любимых артистов здесь, на русском радио. Друзья, привет, я Тимур Бодров. Ну и да, если захочется танцевать, не сдерживайтесь, с нами можно.

0: выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: В «Черномор Авто» распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер T4. Комфортный для поездок на дачу T4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса T7 или семейный семиместный флагман T8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в «Черномор Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet T4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Если в сообщении нет смайликов, значит, разговор серьезный.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Давай обнимемся в последний

собственно, есть женская дружба. Это не просто разговоры за чашкой чая. Это помощь и взаимовыручка. Пока мы, мужчины, предпочитаем переживать стресс молча, сожми зубы и терпи. Девушки знают, поплакать вместе, посмеяться – лучший способ очистить мысли и двигаться дальше. Как быть нам, парням? Ну, есть много способов. И спорт, и психологи, и друзья. Ну, а если хочется поболтать, выговориться, то тут как тут следующая героиня эфира – Слава, твой выход.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется.
4: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Дайте мне точку опоры. Хочу просто постоять. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Ну, а я надеюсь, вы там точно не скучаете. По крайней мере, вам не скучно. А вот тосковать по ком-нибудь вы вполне можете. Это вовсе не разрешение, это предположение мое. Ну и вообще, это неплохой знак. Ведь если вы по кому-то тоскуете, значит, в вашей жизни точно есть тот самый близкий человек, которого хочется поскорее обнять. Обнять словом всегда можно в столе заказов на русском радио, но можно и не дожидаться, а написать прямо сейчас, а?
1: Тимур Бодров на русском радио.

Обожаю эту песню. Гимн спонтанности и побегу от рутины. Песня, призывающая оставить суету ради внутренней свободы. Это «Моя звезда» от «Виасливки» и «Отпетых мошенников». По-моему, то, что нужно нам посреди трудовой недели. Такое напоминание, что опоздание, неудачи – это не повод для стресса. Да, иногда нужно довериться моменту, вселенной. И помните, мы, Русское радио, всегда на вашей стороне. Всегда вас поддержим улыбками и, конечно, музыкально. Сей секунд, Дмитрий Маликов и его «Мы еще встретимся».

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Так, друзья, кто хотел новой музыки, вот вам, получите, распишитесь. Новинка Дмитрия Колдуна «Ключи». И в ней все, как мы любим, поп-рок-баллада, проникновенная, о любви потерянной. Он, значит, в тишине ищет след, ведущий к возлюбленной. Ну и вот еще о чем не спел, Дима, конечно... Герой ищет путь в хит-парад русского радио «Золотой граммофон». И вы можете ему в этом помочь. Только вы, собственно, помочь и можете поддержать новинку «Ключи» у Дмитрия Колдуна можно на rusradio.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А Moda C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А Moda C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Даю совет, как похудеть. Отжимайтесь перед едой. 30 раз. Результат потрясающий. Руки так трясутся, что до рта ничего не донесете.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
7: Русское радио.
8: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей еще на месяц, до конца октября. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Сейчас запрет действует до 30 сентября. Эмбарго продлевает для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок. Параллельно действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января 2027 года. Администрация Тульского Болохова принесла извинения 14-летней девочке, которой власти угрожали уголовным делом за рисунок смешариков на детской площадке. По словам самой школьницы, конфликт с чиновниками исчерпан. 18 августа в администрации Болохова заявили, что подали заявление в полицию из-за нарисованных мультперсонажей. Чиновники приравняли творчество ребенка к порче имущества. Губернатор призвал отстать от ребенка, а создатели смешариков пригласили девочку в свою студию. Минтранс представил новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. На нем изображена белая латинская буква «П» на синем фоне, а в нижней части размещен символ семьи с тремя детьми. Дизайн выбрали по итогам опроса, который Минтранс провел в июле. Участникам предложили 7 вариантов, один из которых набрал 46% голосов. Всего в голосовании приняли участие почти 4000 человек. Сейчас Минтранс работает над корректировкой ПДД. Следующим этапом внесут необходимые изменения в ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны. Ученые доказали, что ходить быстро полезнее, чем соблюдать норму в 10 тысяч шагов. Авторы сразу трех недавних исследований отмечают, что для поддержания здоровья мозга важнее не только пройденное расстояние, но и качественные характеристики прогулки. Так, показатель менее 5 тысяч шагов в день, но при темпе 80 шагов в минуту, укрепляет здоровье заметнее, чем более медленная, но продолжительная ходьба. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: «Плачь, танцуй, танцуй». По-моему, не самое лучшее сочетание, ну или не идеальное, не идеальное. Конечно, грустный дэнс или танцетерапия полезны, когда мы хотим вытанцевать грусть и печаль, но пусть уж лучше...
1: На русском радио Тимур Бодров.
0: Спасибо. Так вот, ну пусть уж лучшие танцы будут ваши счастливыми, чтобы радость, свобода, дурашливость. И давайте запланируем танцы на эти выходные. Может быть, даже и сегодня. Потому что как-никак, маленькая пятница на календаре. Для танцев на русском радио мы приготовили хиты от гостей из будущего «Градусов». И вот она, Юлианна Караулова.

0: «Черноморавто». Распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4L». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Женщине для счастья нужна всего одна вещь. Но каждый день новая.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

время с любимым человеком творить чудеса. Фокусы буквально вытворяет. То летит со скоростью пули, то замирает. Ну и, кстати, о времени. В столице 11:15. Но я бы, друзья, посоветовал бы вам поставить напоминалку в ваших мобильных телефонах на 18 часов по Москве. Почему? Потому что в этот час стартует шоу «Вечер на русском». И второй повод – не пропустить появление звездных гостей, разрушителей женской телефонной связи группы «БИС». Да, группа «БИС» сегодня в эфире «Русского радио». Слушайте собственный эфир, а лучше смотрите видеотрансляцию на сайте нашем русрадио.ру. Можно также и в группе «Русского радио» в «Одноклассниках». «Вечер на русском» начнется в 18:00.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребителей кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно. Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
12: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: все не могу никак проснуться. Это Ева Польна передает привет тем, кого сонливость не отпускает. Казалось бы, время к обеду, а глаза закрываются. Но у меня есть несколько действенных советов. Во-первых, умыться холодной водой. Во-вторых, корпоративные танцы посреди офиса. Вот. И очень хорошо помогает массаж ушей. Да, там много точек всяких, связанных с работой мозга. Разотрите их хорошенько до красноты. В общем, должно помочь. А мы, Русское радио, ваши уши порадуем любимой музыкой. Филипп Киркоров, Корни, Татьяна Куртукова скоро здесь. Буду с вами и я.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Осень – время загадочное, время размышлений. Наверное, поэтому с наступлением сентября традиционно растет число соло-путешественников. По данным различных туристических сервисов, в ближайшие 3 месяца на одиночные поездки придется почти 65% всех внутренних заказов, то есть планирований. Именно внутренних, потому что такие туристы все чаще выбирают направление по России. Средняя поездка составляет 3 дня. Видимо, этого достаточно нашему человеку для того, чтобы отдохнуть наедине с собой, а заодно и успеть открыть для себя же любимого что-то новое вокруг. Куда же едут наши философы и созерцатели? На первом месте в соло-рейтинге Москва. Вот ж не подумал бы, далеко не самое уединенное местечко. Но, как есть, 30% одиночных бронирований выпадает на столицу. Осенний Петербург уверенно держит 2-ю строчку, 17%, а Краснодарский край – 3-й с показателем 11,5% бронирований. Кстати, в этом листопадном сезоне заметно растет число одиночных поездок среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Плюс 85% к прошлому году. Представляете? Согласно опросам, большинство объясняет выбор так. Никто из друзей не смог, все наотдыхались летом, а мне очень хочется именно сейчас. Эх, как я их понимаю, хотя мне уже и не 18. Путешествуйте ярко, друзья, и не важно с кем, важно, чтобы вам было хорошо. Ну а как еще на русских каникулах?
0: Русское радио.

Вот он, номер с привкусом осеннего фатализма и дворового пафоса. Группа «Корни» и, в общем, терапевтическая песня, потому что даже если суровая береза русская не стесняется плакать на глазах у всей страны, то и мне погрустить посреди рабочей недели вполне позволительно, если вдруг повод имеется. Но грустить недолго, примерно 3 минуты. В общем, столько, сколько и длилось выступление «Корней». Но оно закончилось, поэтому добавим мажора. Ну вот, собственно, мажорные ноты уже в эфире. Аккорды. Вы слышите их и встречаете Филиппа Киркорова на Русском радио. Его новая песня называется «Луиза». Слушаем.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер КАЗ. 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит Плюс». 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Я дома с женой веду себя как тигр. Хожу на четырех лапках и бесшумно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Так переживает за Стаса Пьеха. Любовь невзаимна. Как ему помочь? Ну, может быть, Стас, перестать бомбить ее постоянно сообщениями. Я с тобой, ты не моя, улыбка не для меня. Вот, хватит лайкать ее фотографии первым. Вообще, женская психология устроена хитро. Может быть, выбрать тактику «полный штиль»? Значит, исчезаешь с радаров, и, может быть, тогда дама включит режим паники, любопытства и спросит, а куда он делся?

0: Реклама.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
5: А Moda C5 добавить стиля.
4: JQ J7 впечатлить друзей.
5: А Moda C7 собрать взгляды.
4: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? А?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы.
12: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
13: Ого, понимаете? Одна чайка.
12: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда.
14: Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
13: Наоборот.
12: А, наоборот.
13: Затвердительное.
12: Да, конечно, будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
15: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
16: И как бы ни старался, никогда.
15: Русское радио.

0: Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Часть Садового кольца в Москве вновь перекроют на предстоящих выходных. На этот раз ради мотофестиваля. Он пройдет 19 сентября. С полуночи до 8 вечера движение перекроют на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. С полудня будет закрыта вся внешняя сторона Садового кольца. Движение по ней будут открывать по мере прохождения мотоколонны. В столичном Дептрансе отметили, что с 16 по 19 сентября в Москве ведут дополнительные ограничения на парковку. Ведомство порекомендовало использовать метро для поездок в центр. Центробанк сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции. Об этом сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. По его словам, решение будет зависеть от того, как быстро замедляются инфляционные процессы, пишет российская газета. Тримасов привел свежие данные, подтверждающие ускорение базового ценового давления. Устойчивая инфляция переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. 11 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых. В Госдуме предложили учитывать ипотеку при оценке нуждаемости семей. При определении размера социальной помощи необходимо анализировать, сколько денег фактически остается в распоряжении после обязательных платежей, считают депутаты. Речь идет об ипотеке на единственное жилье. Человекоподобные роботы могут появиться в российских домах уже через 3-5 лет. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на специалистов по робототехнике. Сейчас такие машины активно тестируют. В будущем они смогут выполнять функции домашних помощников, а также использоваться на производстве и на складах. А пока широкому распространению мешают вопросы безопасности. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире живой настоящий Тимур Бодров, хорошее настроение и любимая музыка. Оставайтесь.
0: Новости. Новости. На русском. Тимур Бодров. На русском радио.
2: Да, тут говорят, среда – самый продуктивный день недели. В понедельник, вторник мы силы только набираем, в четверг уже включается режим энергосбережения, а вот в среду – идеальный баланс. Мозг соображает на максималках, извилины крутятся без скрипа. Короче, самое время сворачивать горы. Закрываем самые сложные задачи, пока четверг не превратил нас в ленивых котиков обратно.

0: И, по-моему, это не песня, это готовый бизнес-план по оказанию психологических услуг населению. Да, судя по тому, с каким размахом легкость...
1: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город-мира.ру.
5: Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
6: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года, участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
7: Дал гардеробщице 5000. Многовато? Ха! Зато какую шубу она мне выдала, а?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
10: Вот оно какое!
11: Наше утро! Русские перцы!
12: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там
13: да,
12: и...
13: Да, прикинь, как где, штырит потом.
12: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! Взял три сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Да, просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
14: Подожди, нет, большие — это сосули.
12: Сосули!
14: А потому что сосулька — это маленькая, уменьшительная,
12: ласкательная. Сосули — это животное или косули.
13: Косуля.
12: О, бежит косуля!
13: За сосулей.
12: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
15: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.
16: Что слушает страна?

0: только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.
1: Гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональные предложения у

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Если вы купили просроченный греческий салат, значит он древнегреческий. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Готовиться к пятнице нужно в четверг, начиная со среды. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: И иллюзии для крепких отношений, конечно, маловато будет. Красивые стихи о любви — это прекрасно, но все-таки вовремя привезенные лекарства, во время простуды горячий ужин после тяжелого рабочего дня или куртка, наброшенная на плечи в прохладный сентябрьский вечер, ценится в разы больше. Вот мы, русское радио, вас любим и слова свои подкрепляем делом. Радуем любимой музыкой в режиме 24/7. Артик и Асти, Полина Гагарина, Лицей, Денис Клявер в звездной компании этого часа. Поехали дальше.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Артисты тоже люди, и у них тоже, представьте, есть свои мечты, и многие, если не все, мечтают стать частью грандиозного праздника музыки, церемонии «Золотой граммофон» и получить заветную статуэтку. Да, мы начинаем готовиться к празднику этого года, 2026-го, а вы можете повлиять на итоги, помочь любимому артисту, группе. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении стартовало народное голосование за номинантов. Предлагаю вам зайти и выбрать три любимые песни этого года. А помимо голосования, приятная плюшка, есть возможность выиграть приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Так что до встречи в «Одноклассниках» и удачи!
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Александр Шоу, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
12: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, все, что не делается, все к лучшему, следовательно, лучше неизбежно. Порой кажется, тупик, не получилось, не случилось, не сбылось. Но потом оказывается не тупик, а крутой поворот, не конец жизни, а начало новой. И да, самые тяжкие разочарования порой превращаются в новые счастливые встречи. Так что давайте с таким позитивным настроем будем смотреть в наше светлое музыкальное будущее. А другим будущее это в компании с Русским радио и не бывает. В Москве 12:47. Меня зовут Тимур Бодров. Всем еще раз привет.

0: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
1: А Moda C5 добавить стиля.
0: JQJ7 впечатлить друзей.
1: А Moda C7 собрать взгляды.
0: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
2: Указано стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. 3. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrim.ru.
2: Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение ограничено складом авто.
6: Лето. Это возможность загорать, пока идешь на работу.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Вот оно какое!
9: Наше
8: утро!
9: Русские перцы.
10: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
11: Да.
10: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
11: Так.
10: Картина по номерам не закончена.
11: Господи, я испугался. Я думал, ты просто...
9: Моток шерсти.
11: Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
4: С 7 утра по будням. Слушайте. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в 18 часов по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пообещал позднее сообщить, как сам глава государства намерен голосовать очно или онлайн. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Овощи и фрукты ежедневно употребляют только 60% россиян. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, это крайне мало. Министр уточнил, что стоит задача к 2030 году увеличить в полтора раза долю людей, ведущих здоровый образ жизни. Он добавил, что голодание не приводит к улучшению ключевых показателей здоровья. В Европе хотят запретить соцсети детям до 13 лет, а подросткам до 15 ограничить. Завтра Еврокомиссия предложит новый закон по этому поводу, заявила ее глава Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, предложение было подготовлено после консультации с экспертами и молодежью, а также изучения опыта Австралии и других стран. В частности, в Китае для несовершеннолетних действуют ограничения, включая лимиты экранного времени и специальные режимы для детских аккаунтов. А в Арабских Эмиратах самостоятельный доступ к соцсетям ограничен для детей младше 15 лет. Аналогичный закон принят и в Турции. И о погоде. Снежный покров уже установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Также снег лег на северной половине Камчатского края. Там его высота пока не превышает 2 сантиметров. Ранее в центре Фобос спрогнозировали аномально теплую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей. Зимой температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: все-таки, мне кажется, слава знатно сгустила краски. Иногда одиночество не скука, не злая мачеха, а самый лучший понимающий друг. Вот, потому что для кого-то это финансовый рай, для кого-то свобода кулинарного выбора, а вообще идеальный пульт управления миром. Никакого футбола, если хочешь смотреть сериалы, никакого храпа в 7 часов утра. Вот. Но если хочется шумной компании и хочется впустить праздник в комнату, то включайте русское радио. В этом часе Ираклий, Ирина Дубцова, гости из будущего, Ханна, Владимир Пресняков развлекает нас. Короче, вперед из песней.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
1: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
0: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
1: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
2: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город-дефис-мира.ру.
3: Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
2: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
5: Краткость. Моя сестра.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Time-out, что в переводе с языка Вильям нашего Шекспира, значит, время вышло. Time-out. Но, друзья, такого допускать не нужно. Нужно делать все вовремя, а поэтому, пока есть время, нужно срочно принять участие в розыгрыше уникальной виниловой пластинки, выпущенной к 30-летию золотого граммофона. Альбом этот нигде не купить, но выиграть можно в канале Русского радио в Макс. Быстрее подписывайтесь, жмите «Участвовать», и, возможно, одна из 5 пластинок будет вашей. Дедлайн, тайм-аут уже завтра. Итоги розыгрыша объявим в пятницу, 18 сентября.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
13: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
15: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской облак, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: Вот видите, не сделали, и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Годы пролетели быстро, сожалеет Мари Краймбрери. А стоит ли, спрашиваю я. Вот что, если бы время решило замедлиться, и годы ползли бы, как сонная улитка? Представляете, вторник длиною в десятилетие, или ипотека на 3000 лет, или вечный ноябрь. По-моему, быстротечность времени – это наше спасение. Рабочая неделя стремится к финалу, пробки рано или поздно рассасываются, а на смену затяжным холодам всегда приходит новая весна. И здесь у нас на Русском радио постоянный калейдоскоп песен и любимых артистов. Сейчас, не нуждающийся в представлении, Анжелика Варум, Леонид Агутин.

0: что для меня? Сразу напрашивается вопрос. Может, как в этом тренде? Gucci для меня, Prada для меня. Но все же буду реалистом, поэтому так. Премия для меня, отпуск на море для меня, мармеладные червячки, горячая ванна и чтобы никто не звонил вечером. По-моему, неплохой план, да? Ну и русское радио, конечно, для вас всегда. Впереди Ирина Дубцова с новой песней «Вологда. Гости из будущего», а прямо сейчас Марго, ее мое.
1: Русское радио.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официального

0: обеспечения частоты в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть. Татнефть.
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Ирина Дубцова, а у нас тут тоже скоро, знаете ли, время приветов и поздравлений. Скоро стол заказов на русском радио. Программа, которая стирает тысячи километров между городами, объединяет всех в одну большую теплую компанию. И Вологда, и Сызрань, и Магнитогорск. Пишите все, друзья. Ваши сообщения принимаем во всех мессенджерах. Номер плюс 7-916-003-105-7.
1: Тимур Бодров. На русском радио.

0: готовность 80%. Сдача в 2027 году. Skypark. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОАЗ НДКовский проект на декларации на наш.дом.рф.
1: Пора выгодных покупок в Черномор Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
5: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
3: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО Сбербанк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение ограничено складом авто.
8: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
11: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
10: Русское радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Повышение тарифов на коммуналку добавит годовой инфляции 0,7 процентного пункта и приблизит ее к верхней границе прогноза Центробанка в 7%. Об этом сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Индексация произойдет 1 октября по всей стране. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона от 8 до 22 процентов. Во время первого этапа, который прошел с 1 января, цены на услуги ЖКХ выросли на 1,7%. Россияне переключились на птицу вместо говядины и свинины. Индейка стала единственным видом мяса, продажи которого в первом полугодии выросли двузначными темпами. Спрос на нее увеличился на 17%, пишет «Известия». Главная причина изменения предпочтений россиян – цены. В рознице индейка за 6 месяцев подорожала на 6% до 600 рублей за килограмм, а говядина прибавила 12% и стоит 980 рублей. Кроме того, индейка соответствует глобальному тренду на здоровое питание. Показатель потребления сахара в России превышает нормы в 4 раза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также сказал, что овощи и фрукты ежедневно употребляют только 60% россиян, и это крайне мало. Министр уточнил, что стоит задача к 2030 году увеличить в 1,5 раза долю людей, ведущих здоровый образ жизни. Он добавил, что голодание не приводит к улучшению ключевых показателей здоровья. Россияне стали чаще покупать винтажную одежду. В августе продажи ретро-вещей выросли в 7 раз. Особенно популярна одежда в стиле 90-х и начала 2000-х. Сильнее всего спрос вырос на мужские джинсы, а также женские брюки, рубашки и свитеры. Эксперты отмечают, что покупателей привлекает не только цена, но и возможность найти необычные вещи, которых нет в обычных магазинах. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А давайте напомним близким о своих чувствах, помиримся с теми, с кем в ссоре, или просто скажем коллегам в соседнем кабинете: все будет хорошо. Встречайте стол заказов на русском радио, встречайте меня, Тимура Бодрова. И, напоминаю, писать нам можно во всех мессенджерах. Номер плюс 7-916-003-105-7. У нашего друга семьи день рождения. Все твои мечты, Ксюша, непременно сбудутся. Все, что ты загадала, обязательно исполнится. Улыбок, счастья, радости и веселья от Викуси из Новосибирска. Ангелина пишет: добрый день, Русское радио. Тимур, передайте привет моему мужу Владиславу и дочерям Инне и Арине. Ангелина: добрый день, большой привет Пешково Ростовской области. Всем всего наилучшего и хорошего настроения. Алекса написала. Юлия: привет всем бухгалтерам России. Коллеги, держимся. Мы не просто бухгалтеры, мы люди, которые умеют находить 1 рубль расхождения и терять из-за него спокойный сон. Игорь: добрый день, Русское радио. Передаю привет моим детям Ольге, Юлии, Максиму. И Александр: Буся, поздравляю тебя с днем рождения. После 40 жизнь только начинается. Любим тебя сильно, твоя семья.
0: Стол заказов на русском радио.

0: это «Тестостерон» в столе заказов. Это я, Тимур Бодров. С радостью читаю все ваши сообщения. Нам пишет Александр. Добрый день, Русское радио. Передаю привет Ирине. Она сейчас работает с температурой. Желаю ей скорейшего выздоровления. Ирина, поправляйтесь. А лучше пойти домой, конечно же, прийти в себя, отлежаться. Ольга, добрый день, Русское радио. Пламенный привет из Бурятии. Передайте, пожалуйста, привет Наталье и Роману из Камышина. Я по вам очень сильно скучаю. Ирина, добрый день, Русское радио. Передаю привет всем, кто нас слушает, и желаю хорошего солнечного настроения. Оксана, передайте привет Оксане из Сургута от Оксаны из Волгограда. Олеся присоединяется. Передайте привет в Крым сыну Илье. Я тебя очень люблю и верю в тебя, мама Олеся. Наталья, с днем ангела Андрея и Алексея. Здоровья, благополучия. И тут же вопрос от Натальи из Калининграда. Леша, когда мы увидимся, у тебя все получится. Люблю, Наталья. Марина присоединяется к столу заказов. И передайте, пожалуйста, привет швейному цеху девчулям мебельной фабрики МДВ. Побольше кроя и хорошего настроения. Все будет хорошо. От Марины из Владимира.
1: Реклама. В «Черномор-Авто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Что такое счастье? Это когда вам завидуют, а испортить ситуацию не могут.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все так, это стол заказов, это я, Тимур Бодров. Сообщение из Молдовы подоспело. Добрый день, спасибо, что наполняете наши дни хорошими хитами. Передайте, пожалуйста, привет для Николая Басои и Ивана Джигану. Хорошего дня им и вам, Штефан. Следующее послание от Андрея. Он поздравляет с днем рождения старшего брата Алексея Игуменова. Желаем ему море позитивных эмоций, чтобы рядом были верные друзья и любящие люди. И, конечно, желаем крепкого здоровья, благополучия ему и его семье. Андрей. Арсений передает привет всей Вязовке и всем, кто в ней живет. Татьяна поздравляет своих земляков с замечательным праздником Днем Единства Народов Дагестана. Всем мира и процветания. Инна передает привет и дочерям Софье и Ангелине. Одна сейчас в Москве учится, а другая на фестивале в Екатеринбурге. Я их очень люблю, горжусь ими всегда. Алена, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамочке Наталье Ивановне Калашниковой. Приехала в гости к своей мамулечке и очень ее люблю. Светлана, добрый день, Русское радио. Передайте привет всем работникам Зверевского хлеба, самым трудолюбивым, постоянным, от главного бухгалтера Светланы.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Так, друзья, это стол заказов. Боюсь, не успею прочитать все ваши сообщения, но я стараюсь. Знаете, я стараюсь. Привет, любимое русское радио. Пишу из Белгорода и поздравляю от имени всех одноклассников поселка Красная Яруга Белгородской области Виталия Балабанова. Поздравляем с днем рождения. Виталик, снюхай тебя, здоровья, ты лучший, береги себя. Ждем и скучаем. Я и одноклассники Людмила Литвяк-Хахлева. Спасибо вам, русское радио. Спасибо взаимно. Красивую девушку, верного друга, Танюшку Попову, с днем рождения поздравляем. Пусть сбываются все твои мечты, здоровье и благополучие, твои любящие друзья. Елена передает привет Александре Федоровой из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Русское радио. Привет всем девчонкам БТК «Текстиль», экспериментальный цех из города Шахты. Всем отличного настроения, написала Елена. Следующее послание от Светика. Привет, Русское радио. Привет дочке Алине. Она у меня чуть приболела. Желаю ей скорейшего выздоровления. Алиночка, выздоравливай. Марина, здравствуйте, Русское радио. Передайте привет, пожалуйста, мне, чтобы я побыстрее выздоравливала. А еще большие приветы Марине Калмыковой, Елене Кукушкиной и Марине Зубковой. Следующее сообщение от Ирины. Доброго дня. Передаю привет любимому супругу Дмитрию Цареву. Вместе делаем ремонт. Желаем нам скорейшего завершения и переезда. И Эльвира. Добрый день, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, маму, бабушку с днем рождения. Ее зовут Нурия. Скажите, все будет хорошо. С любовью, дети. Эльвира, Венера, Владимир, Сергей, внуки Тимур, Вадим, Елена, Артем и Вадим.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Время подарков на русском радио.
1: Мой самый любимый момент в столе заказов – время подарков. И кому-то из вас с радостью подарю приглашение на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино». Невероятные трюки, живой вокал, потрясающие декорации – все это вы увидите самыми первыми на премьере 10 октября. Так, кто хочет получить приглашение, два приглашения – опускайте руки, берите мобильный телефон и звоните прямо сейчас. 995-105-7, код Москвы 495. Постарайтесь дозвониться первыми и удачи.
0: Время подарков на русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Кого мы приветствуем? Мы приветствуем Татьяну. Татьяна, добрый день.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Татьяна. Ну, расскажите, чем в этот день, в эту среду, 16 сентября, вы уже успели себя порадовать? Было ли что-то вкусненькое или, может быть, сладенькое или такое? Ну, что, в общем, что вас сегодня порадовало с утра?
2: Сегодня с утра прекрасная погода,
1: да.
2: Мурлыканье кота, который меня все время будет по утрам. Я уж не знаю, радует это кого или нет, но у нас вот так вот, радостно с ним. Вот, сейчас занимаюсь своими делами, пытаюсь доехать до нужного места, стою в пробках. Ну и хочу передать привет всем водителям, которые особенно вежливые, которые пропускают, уступают и не хулиганят на дороге. Но и как бы похвалить тех, которые очень внимательно ведут себя за рулем. Не все время в телефон пялятся, знаете, встречаются такие на дороге.
1: Бывает, бывает.
2: Да, ну... также хочу передать привет своим близким, знакомым, родным, мальчишкам моим, деткам любимым.
1: Как зовут их?
2: Вот. Никитка, Артем и Максимка. У меня три мальчика.
1: Класс, здорово. Значит, кому-то из них точно повезет, потому что сейчас в торжественной обстановке я вручаю вам два приглашения на грандиозное музыкально-цирковое шоу «Буратино».
2: Ура, ура!
1: Премьерное представление 10 октября, и вы там будете все увидите с самой первой. И, кстати, что приятно и интересно, роль Карабаса-Барабаса исполняет наш коллега, мой коллега, ведущий русского радио Антон Юрьев. Уверен, это будет классно, это будет незабываемо. Поздравляю еще раз.
2: О, это будет, да, незабываемо. Спасибо большое. У меня как раз у среднего сына, у Артема, 10 октября день рождения.
1: Да вы что? Вместе с Путиным вот в один это, день вот это совпадение приятное. Вот это праздник, конечно. Все, поздравляю имениннику. Ну, давайте заранее просто привет передадим, поздравлять не будем. Ну и... ярких, незабываемых впечатлений. Друзья, завтра в это же самое время приглашение я дарить продолжу. Слушайте русское радио, не пропустите стол заказов и время подарков.
0: Время подарков на русском радио.

только для подписчиков «Русского радио» в МАКС. Эксклюзивный винил из юбилейной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Не упустите уникальную возможность стать обладателем одной из 5 пластинок из лимитированного тиража. Подписывайтесь на «Русское радио» в МАКС, нажимайте «Участвовать» и... Победителей узнаем 18 сентября. «Русское радио» в МАКС. Присоединяйтесь. 12+. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: За

0: Казов Александра, добрый день, Русское радио. Поздравляем нашего наладчика Сергея Малашенко с днем рождения. Желаем ему здоровья, счастья, семейного благополучия, девочки литейного цеха Димитровград. Ольга Олимп Лыскова в полуфинале по микрофутзалу первенства России в Казани. Ждем домой с победой. Ваши болельщики Олимп Вершина. И поздравления с днем рождения от Валентины. Добрый день, Русское радио. Поздравляй. Начни так. Приветик моим детишкам Ангелине, Арсению и Артему из Рязанской области Рыбного района от любимой мамы Валентины, чтобы учились хорошо. Нет, я думал, там поздравления с днем рождения. Добрая, может быть, Иван поздравит кого-то с днем рождения.
1: Да, привет, я тут уже пою. Мне просто песня Дмитрия Маликова понравилась. Добрая я душа.
0: Это про нас с тобой.
1: А я еще хлебосольная душа.
0: Да, это правда. Знали бы вы, какие вкусняшки, да, Иван принес сейчас. Как раз вот к чаю.
1: Давай,
0: обеденному.
1: Угощайся.
0: С удовольствием.
1: Заканчивай эфир, на кухню вперед, угощайся, а я буду со слушателями.
0: Да, Иван будет вас угощать классной музыкой на Русском радио.
1: То.
0: А я, Тимур Бодров, вернусь завтра. Хорошего дня,
1: пока.
0: Слушайте Русское радио.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на Хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Выгодное трио. От официального дилера Tenet Technoservice. Сервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при

0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
0: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Есть два способа спорить с женщиной. Но ни один не помогает.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Минприроды назвали причины выхода бурых медведей к людям. Это полный неурожай основных кормов – кедрового ореха, лещины, ягод и грибов. Среди других – несанкционированные свалки, попытки кормления диких животных, доступ к контейнерам с отходами и отсутствие защиты домовладения, особенно в сельской местности. С августа было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. Минприроды не считает ситуацию аномальной. В Приангарье и Бурятии из-за нашествия хищников закрывают туристические тропы и вводят ограничения на посещение лесов. Российские ученые создали нейросеть для поиска мест скопления рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве. Называется сервис «Лоция». Его разработал Центр системы мониторинга рыболовства и связи. Он объединил спутниковые и океанографические данные, а также сведения о выловах и работе флота. Нейросеть совместила информацию, которая раньше требовала отдельного анализа. Температуру воды, термофронты и другие параметры. Герой России Владислав Головин отметил, что молодые люди растут патриотами и всегда готовы помочь друг другу. Делясь своими впечатлениями от международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, он подчеркнул, что в стране вступает в жизнь активное поколение, которое хочет развиваться и идти вперед. Головин пообещал продолжать работать над тем, чтобы у молодых людей были одинаковые возможности для учебы и самореализации. Только каждый четвертый опрошенный россиянин полностью доволен своей работой и считает, что находится на своем месте. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. При этом каждый седьмой участник исследования думает о смене работы уже этой осенью. Еще 8% планируют искать новое место зимой или после новогодних праздников. О развитии событий буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Радио. Иван Соловьев.
2: Здравствуйте, здравствуйте, привет, всех обнимаю, жму руки. Дорогие любимые слушатели Русского радио, меня зовут Иван Соловьев, а обещаю вам сегодня вкусный эфир, музыкальный эфир, ну все, как мы с вами любим. С каждым днем настроение наше лучше и ярче, потому что приближаются выходные дни, а это здорово. Планы у нас, конечно же, в голове есть. Ну что, какие могут быть планы? Отдохнуть как следует, да? Ну ладно, об этом чуть позже, пока давайте к музыке. Иванушки Интернешнл уже врываются в наш эфир. Далее «Фабрика» и «Ивка» появятся вместе с нами.
3: Не

0: Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Даже самый суеверный человек не откажется от 13-й зарплаты.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

Да-да-да, я тоже чувствую, как море там волнуется без нас. Хочется на море, на пляж, позагорать на солнышке. А не вот это вот все, да? Бумагами заниматься, делами на работе заниматься, сидеть, я не знаю, на совещании онлайн или офлайн. Ой, не хочется. Хочется отдыха. Кто сейчас на море? Поднимите руки, улыбнитесь. Мы вам, конечно, немного завидуем белой завистью, но хорошо отдохните. Где сейчас бархатный сезон? Сочи, привет вам. Геленджик, там тоже слушает русское радио. Большой привет. Кабардинка. В общем, ребятки, отдыхайте в свое удовольствие. Вы слушаете русское радио. За настроение мы в ответе. Наша музыка, она способна ого-го. Маша Вебер, Шура и Анастасия. Таков ближайший музыкальный план. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
0: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба Русского радио 5779-7799, код 499.

лучше поставьте на стоп сейчас дела. Ну, вот то дело, которым вы сейчас заняты. Сходите на кухню, посмотрите, может быть, кто-то из коллег что-то на стол поставил вкусного. Ну, такой вот коллега я. Сегодня с утра проснулся, захотелось чего-нибудь испечь. Испек. Да, такие печенюшки, мягкие печенья, большие. Из тыквы, с изюмом, с орехом, с цедрой лимона. Ой, какой аромат у меня в квартире сегодня стоял. В общем, коллеги сидят на кухне, пьют чай и уплетают печенье. Это ж классно, ребята. Вкусного вам обеда. Вот так. Вы слушаете Русское радио. Иван Соловьев. Это я. Руки вверх врываются в наш эфир. Впереди Юлианна Караулова и Ева Польна появятся тоже здесь вместе с нами. Желаю всем хорошего настроения, отличной среды и скорейшего завершения правильно рабочего дня.

На ладони весь мир, а в ваших руках удача. Сожмите, сожмите крепко и держите, не отпускайте. Удача вам пригодится. Ребятки, мы разыгрываем, ой, эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио. В прошлом году, к 30-летию золотого граммофона, мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже нет ее, даже не ищите, не найдете. Но вот 5 экземпляров мы специально оставили, приберегли, чтобы разыграть среди вас, среди слушателей Русского радио на нашем канале в Макс. Что нужно сделать? Заходите в Макс, находите наш канал Русское радио. Если вы еще не наш подписчик, подписывайтесь и просто жмите кнопку «Участвовать». Победителей узнаем уже послезавтра, ребята, 18 сентября в пятницу. Я желаю всем удачи. Меня зовут Иван Соловьев. Ну и, конечно же, давайте, дайте музыки, дайте побольше музыки. «Серебро», Артур Пирожков и Юлиана Караулова на русском.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: У меня дело выгорело! И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
17: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
19: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну как понять, что между вами любовь, и даже если вы вместе уже 20, 30, 40, 50 лет? Ну вот собираетесь на работу, да, на кухню выходите, а там уже чашка кофе на столе, там блинчики, сырники какие-нибудь. Или на работу, вот девчонки, домой с работы едете, в голове одна лишь мысль, что приготовить на ужин, чем кормить семью, приходите, а там он на кухне уже что-то сварганил, картошку с тушенкой или, не знаю, макароны с чем-нибудь. Вот она, любовь, потому что любовь — это забота. Мы, Русское радио, заботимся о вас, дорогие наши слушатели. Получайте в подарок лучшие песни здесь, в нашем эфире.

0: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: А мода C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А мода C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
2: Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение ограничено складом авто.
6: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.
8: Вот оно какое!
9: Наше
8: утро!
9: Русские перцы.
6: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
10: О, это я.
6: Нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
10: О, это я.
6: И представители других профессий.
11: Это я. Нет, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины, проходящие, говорят, уф, это не то немножечко.
10: Ой, ну ладно, это я журналист.
6: Они говорят ей уф, они говорят ауф.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Парламентарии предложили учитывать ипотеку при оценке нуждаемости семей. Для определения размера социальной помощи необходимо анализировать, сколько денег фактически остается в распоряжении после обязательных платежей, считают депутаты. Речь идет об ипотеке на единственное жилье. Ранее законодатели предложили увеличить размер и срок выплат декретных пособий. Российские учителя теперь могут бесплатно повысить квалификацию в сфере искусственного интеллекта, сообщили в Минцифры. Записаться на курс можно через госуслуги. Пройти программу могут учителя с любым опытом работы с нейросетями. От новичков до тех, кто уверенно пользуется цифровыми инструментами. Обучение первого потока стартует 25 сентября. Занятия проходят онлайн. Продолжительность курса составляет 36 часов. На выборах 18, 19 и 20 сентября москвичам будут доступны все способы голосования. Удобнее всего получить бюллетень и отдать свой голос в электронном формате. Это можно сделать онлайн или на любом избирательном участке города с помощью электронного терминала. Проголосовать на выборах в Госдуму смогут горожане с постоянной регистрацией в столице, которым на дату голосования будет не менее 18 лет. Все подробности можно найти на сайте mos.ru. Теплая погода сохранится в Москве до выходных. Затем придет осенняя прохлада с дождями. При этом существенных осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в субботу и воскресенье составит от 17 до 22 градусов. Ну а завтра в столице прогнозируется до плюс 23, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Нет, это не про нас. Мы слова на ветер не бросаем, говорим только правду и чистую правду. Ну, во-первых, дорогие женщины, вы королевы. Вы наши самые красивые королевы. Во-вторых, у нас сегодня в гостях группа Биз. Угу, вечер на русском, 18.00. Саша Пряников, Юлия Калинина, я, Иван Соловьев, и ребята Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев. Группа Биз будет у нас в гостях. Не пропустите. В этом часе вкусненько. Вкусно. Не люблю слово вкусненько. Вкусно будет. Иван да кухня. Рубрика приготовил что-то очень вкусное для вас. Очень-очень вкусное. Ну и, конечно, стол заказов в 17.00. Видите, сколько планов? Грандиозные планы. Будем потихоньку, поэтапно все осуществлять. Впереди самое любимое и лучшее. Дискотека «Авария», группа «Градусы». Вот так и продолжим.

0: Реклама.
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
5: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И...
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио.

0: И песни можно проголосовать, ребята. Все, пришло время вершить музыкальную историю нам с вами. В нашей официальной группе в Одноклассниках проходит народное голосование за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и, конечно же, влияйте на итоги. Среди вас, всех участников, кто проголосует, мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится совсем скоро, 5 декабря. Думаете, далеко? Да нет, рукой практически подать. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев, это я. Доброго наступающего всем вечера.
1: Полгода совсем никуда.

сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Да, урожай в этом году хороший. Яблоки, груши, сливы. Давайте печь пироги. Пирог со сливой. Как вам? Запоминайте рецепт, он очень простой. Результат, ребятки, восхитительный. Тесто. Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем мягкое сливочное масло и сметану. Перемешиваем. Вводим муку с разрыхлителем. Все, тесто готово, как очень густая сметана. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Слегка присыпаем манкой, это чтобы потом пирог легко было достать. Выливаем тесто и равномерно распределяем. Тем временем сливу очищаем от косточки. Нарезаем на дольки такими лепестками. И выкладываем поверх теста веером довольно-таки плотно. Слегка присыпаем сахарком, можно добавить корицу. Не любите корицу, не добавляйте. И все, убираем в разогретую духовку 180 градусов, минут на 40, может быть 50. У всех духовки разные. Ой, ребята, воздушный, нежный, вкусный пирог готов. Идеальное сочетание, знаете, вот этого сладкого бисквита и кисленькой-кисленькой сливы. Посмотрите видеорецепт, он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у офицера.

0: комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: КТБ. ПАО 0+.
1: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

кролик в сметане. Это так вкусно. Прошу прощения. Ну, о чем я еще могу? Конечно, о еде. Но сейчас не об этом. Хотя тоже о вкусном. Стол заказов на русском радио. Уже готов, как горячий хлеб из печки. Осталось только взять и воспользоваться. В 17.00 начнем. Сразу после выпуска новостей. Но что можно сделать уже прямо сейчас? Заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере Макса. Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов вот-вот начнет свою работу, в комментариях. Оставляйте приветы, передавайте, да, поздравляйте друг друга, делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев, вот там и услышимся.

0: выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: А Moda C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А Moda C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.

0: Разноцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает полностью запретить включение компенсационных и стимулирующих выплат в сумму минимального размера оплаты труда. Авторы инициативы считают, что любые надбавки, премии и доплаты должны начисляться исключительно сверх установленного минимума. И к другим темам. Маркетплейсы хотят наказывать штрафом за навязывание скидок. Принудительно снижать стоимость товаров запретят как за счет продавцов, так и за счет платформ. Очередной законопроект, предложенный правительством, расширяет ответственность интернет-площадок и вводит дополнительные меры защиты селлеров. Ранее Кабмин уже запретил маркетплейсам назначать скидки за счет самого селлера. Более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов России зарегистрировали корпоративные кабинеты на портале mos.ru. Это инструмент для оптимизации бизнес-процессов и взаимодействия с городскими органами власти. Он позволяет воспользоваться цифровыми услугами и сервисами, что помогает экономить время и ресурсы, которые можно направить на развитие своего дела. Зарегистрировать кабинет организации может генеральный директор компании или индивидуальный предприниматель, который имеет квалифицированную электронную подпись. После отпускного сезона оживился рынок труда, пишет РИАМА. В сентябре наиболее востребованными специалистами являются водители, комплектовщики и упаковщики, а также менеджеры по продажам и работе с клиентами. Однако, несмотря на дефицит кадров, эксперты не советуют торопиться менять работу. Число резюме на вакансию растет, и работодатели осторожны в решениях о найме. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну как же это приятно. Закончить практически все рабочие дела. Уже выдохнуть, расслабить пуговицу, узел галстука, сбросить обувь и насладиться столом заказов на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Привет, друзья. Буду исполнять ваши желания. В том плане, что вы пишете сообщения, я их читаю в эфире. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Уже пост опубликован о том, что стол заказов начинает работу. В комментариях Пишите. Привет, Иван, привет, Русское радио. Привет, Ирине. Она сегодня работала с температурой, сообщает Александр. Я желаю ей скорейшего выздоровления. Я ее люблю, и мы скоро обязательно увидимся. Это лето я никогда не забуду. Так, ну, Александр, молодец, что любите. Ирина не молодец, что работала с температурой. Берегите себя, друзья. Себя надо любить и жалеть. Привет, Русское радио. Передаю привет Митител Дмитрию и Дмитрию Васюкову от Влада. Мы сейчас в Дагестане, сообщает Маргарита. Это очень круто. А с Маргаритой еще и Вован находится. Ой, ну классно. Давайте, вкусного вам путешествия. Иван, передай, пожалуйста, слова благодарности дочке, студентке второго курса Бауманки Наталье Юрьевне Ярлыкова. Я горжусь ее успехами. Иван, привет вам и всем слушателям. Южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного осеннего музыкального настроения. Аллочка, давно вас не было видно.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама.
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СЗ Энтоковский проект».
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: Я поняла, что пора худеть, когда купила обруч. А он мне как раз.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогое русское радио, поздравляю любимую мамочку Викторию Анатольевну Новикову с днем рождения. Желаю ей оставаться всегда такой же красивой, мудрой, самой-самой. Пусть мечты сбываются. Дочки Лера и Настя поздравляют. Подругу детства Наташу поздравляю с разводом. Поздравляет Маргарита Николаевна. Привет, русское радио. Привет девчонкам из салона красоты «Красивые люди», Краснодарский край. От Зинаиды. Хорошего рабочего вечера и хорошего настроения. Привет мужу и дочке передает Марина Прохорова. Я их люблю. Спасибо им за то, что они у меня есть. Здравствуйте, русское радио. Передайте, пожалуйста, привет жителям города Улан-Удэ. Желаю всем хорошего теплого настроения. А чтобы оно было теплое, нужно вовремя оплачивать за теплоснабжение. Всем счастья и здоровья, с уважением, Надежда. Что-то мне подсказывает, что Надежда работает как раз вот там, где деньги взимают за все это. Привет, русское радио. Привет. Хочу передать город Клинцы, Брянская область. Всем хорошего настроения, классной, теплой осени, чтобы все было замечательно. И наступающий вечер был самым-самым классным. От Светланы пришло это сообщение.
0: На русском радио «Стол заказов».
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Пароль? ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов в Государственной Думе, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Привет, Русское радио, всех специалистов с Международным днем интервенционной кардиологии. Спасибо врачам, которые спасают сердца самыми современными и щадящими методами. Это настоящее мастерство. Пусть у них всегда будет энергия, точность и удача в работе. А пациенты только выздоравливают. Поздравляет Мария Гудкова, город Тольятти. Привет, Иван, привет, Русское радио. Душевный привет улетает в Волгоград. Я сейчас на массаже. Майя, Маечка, ты самая классная. Русское радио, спасибо за настроение. Привет и поздравляем с новосельем друзей Марину и Сергея Кондрашовых. Здоровья, приятного проживания в своей новой квартире. Поздравляет Ирина, город Курск. Привет маме Юле от сына Даниила Ткаченко. Желаю всего самого хорошего, здоровья, терпения и сил. Привет передаю мужу Андрюше. Алена передает. У него завтра день рождения, а он сейчас в дороге. Я его очень люблю и очень жду. Ну давайте, давайте, суетитесь, готовьте праздничный стол. Привет, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Просит Люда из Омска. Людмила из Омска, с днем рождения. Привет, хочу передать труженикам производства из Смоленска, село Коблик, Артему, Сашке и Кириллу большой привет. Привет, Русское радио. Передайте привет Анюте Фарвазутдиновой. Мы находимся на работе. Пусть она не грустит. Скоро домой что-нибудь веселенькое нам, пожалуйста, поставьте. Обещаю. Лена из Владимира передала привет. Огромный привет семье Петуховым из Краснодарского края передает Татьяна. И привет Димуле. Хорошего вечера. Жду вечера. Целую. Твоя зайенька.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Привет заводу Тачмаш! Это я уже сообщение читаю. И любимому человечку Русланчику Афлятунчику. Большой привет от Светланы. Уже 13 лет, как мы заботимся друг о друге. Я его очень-очень люблю. Привет девчонкам из Крыма. Кировский департамент труда. Девочки, вы самые наилучшие. Привет вам от Эльзары прилетел. Из Волгодонска большой привет. Здоровья Евгению Ивановичу Пылеву. Пусть знают, что есть люди, которые переживают за него. И вообще всем здоровья. Будет оно, а остальное приложится со. Сообщает Елена. Елена, это правда. Большой привет сотрудникам клиники Сударевой, город Воронеж, в котором я работаю с огромным удовольствием. От Сельби пришло сообщение. Для моей любимой Софийки из Чебоксар, ты мое тепло, ты моя нежность, ты мое счастье, я тебя люблю всем сердцем и с каждым днем все сильнее. Твой Сережа. Саня Почтовый. И большой привет моей дочке. Я ее очень сильно люблю, а также привет всему Таганрогу. Русское радио вы лучше. Хорошего вечера деткам и внукам. Улетает в город Челябинск, Васильевым, Зубковым, в Ставрополь, Лакомкиным. Любим, скучаем, ваши родители из Башкортостана. Всем жителям поселка Федотова, Александра Калягина, большой привет. Любимого зятя Александра Ракова из Мариуполя. С днем рождения. Пусть все мечты сбываются и приятного вечера желает Нина. Привет коллегам из компании Sotex. Семье Гришиных, Ритуевым, любимым родителям большой привет. Вачинск, город улетает от Ларисы. Игорь Дмитриев все возмущается, почему не читают его сообщения, а я его просто не вижу. Возмущение Игоря вижу, штук 50 уже прочитал, а вот самого сообщения не вижу. Всем привет и парням, которые сейчас работают в Кузьминках. От А. И все. Привет команде Тюлинария из Соболихи, Егор, Ярослав, Розалина, Наталья, Арина, Алина и Женя. Люблю всем сердцем, ваша Елена.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Радио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у

0: Рабочий HST в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Ленте!

0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Это «Стол заказов», это «Русское радио», сообщение от Игоря Дмитриева. «Здравствуйте, Дмитрий Соловьев», пишет Игорь. Ну, во-первых, не Дмитрий, а Иван Соловьев. «Поздравьте, пожалуйста, нас с 15 сентября женитьбы, Игорь и Олеся». Так, ну, либо 15 сентября была годовщина свадьбы, либо 15-летие отмечать. Ну, не знаю, прочитал как есть. «Привет, Иван, привет моей коллеге Оксане. Скоро домой, город Донецк, ДНР. Дорогое, любимое «Русское радио», хочу привет передать всем, кто настроен на вашу волну. Привет из Краснознаменска. От Елены Александровны Новоженниной. А, привет Юлии Владимировне. Отдельно. Она сидит рядом и дописывает диссертацию под «Русское радио». Все получится, я уверен. А, привет «Русское радио». Пламенный привет из Сургута. Всем любви. Любите всегда. Иван, привет. Хочу передать привет своим коллегам в Москву. А сама нахожусь в отпуске в Иваново. Устала. Хочу на работу. Скучаю, люблю. Татьяна. Татьяна, вы трудоголик, честное слово. Отдыхайте от работы, отдыхайте от коллег и вообще отключайте все рабочие чаты. Привет дочке Диане. Привет городу Минску от Ирины. И давайте финальное сообщение. Большой привет. Хочу передать любимой коллеге Ольге. Оленька, не надо себя так нагружать работой, больше отдыхай, мы тебя все очень любим. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши классные, добрые, теплые сообщения. Следующий «Стол заказов» в 22:00. Не пропустите.
1: На «Русском радио» «Стол заказов».
0: Фух, привет, привет, Саша.
2: Привет,
3: привет. Привет.
0: Юля.
2: Я сегодня ехал в общественном транспорте и слушал «Русское радио», везде, где, везде слушают «Русское радио». Иван сказал «Саша Пряников» и окунул меня буквально в 20 лет назад, когда был в очках и бороде. Да. Спасибо тебе, друзья. Я прям не Александр Саша Алексеевич, прям. Саша Пряников.
0: Да, да. А ты Александр Алексеевич?
2: Да, Алексеевич.
0: Здравствуйте, мы. Александр Алексеевич. Иван Евгеньевич, Юлия.
3: Юрьевна. Да.
0: Ой, нет, что-то как-то это. Давайте по-простому. Саша, Юля, Ваня.
3: А что это вы зафукали-то на меня? Вот просто еще день не начался, а вы уже фукаете.
2: Вот у тебя, судя по столу заказов, он уже у кого-то заканчивается, понимаешь? И на работу некоторые ходят только для того, чтобы получить окончательную радость от прослушивания нашей программы.
0: Это правда.
2: Замечено, потому что если ты не пошел с утра на работу и потом слушаешь вечер на русском, хорошо, но не совсем. А тут как бы это как в снег после бани. То есть на работу, а потом раз и в наши объятия.
3: И весь в мурашках.
0: Давайте обсуждать, объявлять тему.
2: Сегодня тема у нас такая. Сегодня, друзья, мы с вами копнем глубоко, потому что не глубоко мы не умеем, сказать. Не для того нас мамы рожали, чтобы не глубоко копать. Мы сегодня поговорим о вещах, от которых вы никогда ни за что не откажетесь. О ваших слабостях.
3: Вот
2: пришло время нашей традиционной рубрики. Знаете, как бывает? Вот эти тренеры по успеху говорят: брось вызов своим слабостям, откажись от них. Ага. А ты говоришь: эй, парень, просто перестань покупать каждый день этот огромный, жирный, истекающий глазурью пончик. Ну как можно отказаться?
0: Выброси булку изо рта, выплюнь булку изо рта, встань и иди.
3: Да, сказал человек, который принес печенье.
0: В общем, ребятки, заходите в мессенджер Макс, тему мы уже опубликовали в комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями. Ваша слабость, от чего вы не откажетесь ни за что.
2: Да.
0: Вечер на русском, 18:00.

0: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: В Черномор Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер T4. Комфортный для поездок на дачу T4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса T7 или семейный семиместный флагман T8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet T4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Москва готова рассматривать как прямые двусторонние контакты, так и трехсторонний формат урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает AF.ru. По словам Лаврова, предложение о трехсторонних переговорах исходило от американских партнеров, которые недавно вновь посещали нашу страну. Кроме того, подобная практика уже применялась ранее. Встреча в таком формате с участием США, России и Украины проходила в Объединенных Арабских Эмиратах. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Сейчас запрет действует до 30 сентября. Эмбарго продлевают для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок. Параллельно действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января 2027 года. Россияне стали чаще отказываться от купленных страховок. За первое полугодие граждане вернули более 900 тысяч полисов, почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Общая сумма возвратов составила 27 миллиардов рублей. Часть страховок оформляют вместе с кредитами, билетами и покупками, а после изучения условий клиенты решают отказаться от дополнительной услуги. В соцсетях зумеры активно публикуют контент о том, что закупаются в секонд-хендах или винтажных магазинах, а спрос на такую одежду в нашей стране вырос в 7 раз. По данным исследования, 38% россиян готовы покупать такие вещи. Кроме того, мировой рынок перепродажи одежды развивается примерно в 3 раза быстрее традиционного фэшн-ритейла. Кроме того, эстетика 90-х, начала 2000-х набирает популярность. У меня все к этой минуте. Прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Главная радиостанция страны и вечернее шоу, ради которого стоит просыпаться утром. Коллеги, вы с вами согласны?
3: Абсолютно, на 100%. Вот. Впереди у нас 2 часа такой приятной беседы.
2: Правильно. И эти 2 часа я поймал себя на мысли. Единственное, 2 часа в день, когда мне не нужно притворяться идеальным. А то я буду казаться лучше вас.
3: Ты как есть.
4: Да, мы тебя любим. Нежный трепет.
2: Спасибо, друзья.
3: За себя говори, Юля.
2: Спасибо, Дида. Дыди, вы это не подерете. Слушайте, слушайте. Сегодня у нас тема слабости, от которых мы не можем отказаться, чтобы ты треснул вообще, не откажешься, да. И все. И вот, глядя невооруженным глазом своих коллег, я сразу могу на всю страну их заложить, их слабость.
3: Ну-ка, давай.
2: Иван,
3: давай.
2: Иван, например, стильно одеваться. Он просто не может остановиться покупать одежду, понимаете?
4: А я... Разве
2: подожди,
4: могу?
2: До тебя... Я, нет, главное, для кого он одевается стильно сюда, в студию? Кого он планирует... соблазнить, по-хорошему.
4: Подожди.
3: Так, так я теперь буду выглядеть всегда.
2: Нас же не видно, нас же микрофон, он железный.
4: У него есть ощущение себя красивого, когда он в этой одежде, понимаешь?
3: Как приятно, когда вы обо мне говорите.
2: Он-то ощущает себя красивым. Ему нравится, когда, например, я ощущаю себя в его присутствии недоделанным.
3: Слушайте, секундочку, это ваши проблемы. Если вы свои комплексы вдруг начинаете ощущать.
2: Давайте объединим наши проблемы, это сблизит нас. Юля. Юля. Так. Юля наверняка скупает книги впрок.
4: Ничего подобного.
2: Как нет? Да,
4: нет.
2: Нет, все, ты похож на человека, который трещит книжный
4: Посмотри,
2: шкаф по швам.
4: Ты видишь эти стильные сапоги? Ну. Вот. Так что у меня такая же слабость есть.
2: Ну, хорошо.
3: Mm-hmm. Саша, а у тебя знаешь, какая слабость?
2: Какая?
3: Ты не
4: да,
3: можешь без работы.
4: Да, ты все время нас воспитываешь. Нет,
3: ты не можешь без работы, ты не можешь без эфира.
2: Да, не могу.
3: Это твоя слабость.
2: Я считаю, я эту слабость научился использовать себе в пользу и нашим слушателям тоже.
3: Ну, это классно. В общем, ребята, тема у нас. Слабость, от которой вы ни за что никогда не откажетесь. И это не только про еду, как вы уже поняли. Заходите в мессенджер Макс, Русское радио, наш канал. Пост опубликован, в комментариях делитесь историями.
4: Ну и еще, конечно, можете позвонить и на всю страну признаться, от чего вы не можете отказаться. 8495-995-105-7.
0: Вечер на русском.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городдефисмира.ру.
4: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
5: А Мода C5 добавить стиля.
4: Джейку J7 впечатлить друзей.
5: А Мода C7 собрать взгляды.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Вы меня не поправляйте! Я вам не трусы!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио.

0: и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Холодная котлета в 3 часа ночи. Чашка, чашка кофе с утра. Или, не знаю, картины по номерам. Вот те слабости, те наши вот штуки, от которых ни в коем случае никогда мы не откажемся. И ни за что.
2: Ну да, если посмотреть на сообщения наших слушателей, то здесь в первую очередь поражает вот что. Мы являемся слабостью наших слушателей. Они нам
1: прекрасно
2: доверяют, и это круто. А, пишет нам Анна от шоколадного мороженого. Мол, никогда не откажусь. И Нурия ей вторит мороженое, пломбир со сливочным кремом, и от клубники не откажусь никогда. Никогда не откажусь от четвероногого друга дивана. Это совсем не то, что вы подумали. Не какой-то там Джек Рассел Терьер или Йорк. Всей душой очень люблю вот валяться на этом месте.
1: Ну и мило.
2: От колбасы, и от орехов, и от сгущенки не откажусь никогда, пишет нам Максим.
1: В основном еда.
2: Разделяю, да.
1: Еда прям в основном.
3: Коллеги,
1: еда.
3: Коллеги, я не могу молчать. Почему нормальные вещи, которые Всевышний нам разрешил употреблять, мы вдруг называем эти самые нормальные вещи слабостью?
2: Ну, потому что эти
3: все, что я люблю, что-то растут. И
2: бачка
3: все, бачка.
2: Растут.
3: Благодарность
2: да.
3: растет у той вот девушки, которая диван да, своим другом
2: да,
3: четвероногим. Это самое благодарное. Нет, я читаю. Главное, благодарна всем своим мягким местом. Она ему благодарна,
2: ну,
3: понимаете?
2: Ну, понимаешь, это...
3: И это вот и все. Друзья мои, пора дружить с нормальными. Вставайте с дивана, идите, найдите себе живого человека. Желательно на двух ногах, а не на четырех. Вот вам мой совет.
1: Давайте проанонсируем дальнейшую программу. Мы сегодня ожидаем в гостях группу BIS в 19.00. Прямая трансляция будет вестись в нашей официальной группе в Одноклассниках. И, кстати, ребята, там же, в нашей группе в Одноклассниках, проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон».
2: А ваша задача самая простая – зайти в специальное мини-приложение на нашей странице, выбрать три любимые песни этого года и повлиять на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовие возможности и риски. АО «Т-банк».
7: После 40 жизнь только начинается.
8: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года. Выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Александр Пряников. Иван Соловьев. Юлия Калинина. Вечер на русском.
12: Есть у нас одна слабость на троих. Любим мы нашим слушателям подарки дарить.
13: Да, в смысле, мы все равно за них не платим.
12: Вечерний замес. Наша любимая игра через несколько минут. Будет у вас 30 секунд, чтобы за это время дать как можно больше правильных вариантов ответов на определенное задание.
13: Да, вот если назовете 5 правильных ответов, то мы подарим вам светильник. 10, то, значит, подарим колонку. Я впервые в жизни, коллеги, хочу спросить. А вот если 9 он назовет, мы ему что подарим?
14: Светильник. Я, как всегда, буду выступать за то, чтобы отдать все.
13: Ну, нет. Хотя бы, нет, шнур от колонки.
12: Нет.
13: Коробку.
12: Нет.
14: Он был дядюшкой с Скруджем.
13: Короче, товарищ.
12: Секундочку, правила для всех одни. Вот, 5 назвал светильник, 10 светильник и колонку. 9 только светильник.
13: Ну, и, короче, если вам не хватает в жизни света и звука.
14: А тогда нужно звонить очень быстро. 8-495-995-105-7.
12: Распоясались.
11: Вечер

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе город Москва, район Новогиреево, и представляет его Наталья. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Наталья, добрый вечер.
1: Наталья, вы же знаете, что Новогиреево – это восток Москвы, правильно?
2: Да.
1: То есть, когда весь город спит, там же солнце входит, всходит. То есть, весь город сейчас спит и видит сны про пробки. Наталья уже пьет кофе и заряжается энергией. Что там?
2: Наталья в пробках.
1: Короче, район восходящего солнца.
4: Красиво сказал. Красиво. Наташ, скажите, а слабости-то у вас какие? Ну, кроме восходящего солнца и кофе по утрам.
2: Ой, люблю сладости, вот мои слабости.
3: А, классно, люблю сладости, вот мои слабости.
1: Слушайте, это вы сейчас какой-то рекламный слоган породили. Так,
3: забираю себе.
1: В смысле, в эфире русского радио прозвучал, значит, авторские права наши.
3: Да ладно, ладно. А какие сладости? Булочки с маком?
2: Ну, в основном какие-нибудь конфетки,
3: печеньки. Нычки по квартире, наверное, везде, да?
2: Ну, конечно, приходится.
4: Наш человек.
3: Ладно.
1: Наш человек.
3: Да потому что Юля тоже нычки делает из сладости.
4: Точно.
3: Ладно, давайте к нашей игре. Вечерний замес. Сейчас мы вам дадим задание. У вас будет 30 секунд, чтобы назвать как можно больше вариантов ответов. Давайте представим, что мы оказались на уроке физкультуры в школе. Заходим в спортзал, и вам необходимо назвать как можно больше спортивных снарядов.
2: Так, гантели,
3: коврик,
2: физкультурник, мяч, сетка, воланчик, лыжи, кроссовки, учебник, журнал, какая-нибудь указка, мел, свисток, спортивная форма, стол теннисный, что это может быть?
3: Вот, между прочим. Слушайте, я ведь считал, вы назвали, конечно, много вариантов, много вообще не туда, но то, что туда, ровно 10 штук получилось. Да, потому что я вам честно скажу, я не засчитал вам ни спортивную форму, ни ластик, ни учебник, ни журнал.
1: Что это?
3: А что это, спортивный снаряд, что ли?
1: Да, а ты назвал...
3: Вот козел спортивный снаряд, через которого прыгают. Канат спортивный снаряд.
1: Я ждал, что начнут с козла обычно. Козел и бревно, понимаете?
3: Поздравляем. Светильник и колонка от русского радио ваши.
2: Огромное спасибо. Я так рада. Спасибо большое.
1: Докажите, что вы рады, и передайте привет максимально радостным голосом.
2: Я передаю привет всей Москве, Подмосковью, Алтайскому краю, Мурманской области, конечно же, всем ведущим. Хорошего настроения всем, кто едет домой. Отличной дороги. Ни гвоздя, ни жезла, чтобы все доехали, все хорошо встретили своих любимых, родных, мужу, конечно, любимому Вячеславу и доченьке Вероничке привет.
1: Спасибо. Слушайте, я вдруг сейчас спортзал. Два, казалось бы, снаряда. Козел и бревно. Если они поженятся.
3: Пара.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Главное шоу огромной страны, которая уверенно стоит на ногах, в отличие от меня.
2: А что с тобой не так?
1: Ну что уже возраст, на что?
3: Возраст, да. Ой, начинается.
2: Завозите, увозите, вывозите.
1: Слушайте, сегодня обсуждаем, сегодня обсуждаем ваши слабости, от которых вы ни за что не откажетесь, даже если вас...
2: Вот сообщение от Литвиновой не могу не прочитать.
1: Давай.
2: А ты не закончила?
1: Не, нормально, давай.
2: Добрый вечер, ребята, ни за что не откажусь от скумбрии. Люблю, обожаю, готова есть 24/7. Вот я сейчас это сообщение прочитал, вот я теперь только о скумбрии думаю.
1: Ну, не думай о скумбрии.
2: Не могу думать.
3: Не
2: думай о скумбрии, свысока.
1: Наступит время.
2: Сам ее попробуешь. Едем дальше.
3: Жареные семечки. Лариса Николаевна пишет, что да, вот я точно знаю, что семечки — это такая заразная штука. Когда видишь, что кто-то сидит и щелкает, начинаешь тоже хватать. А и от себя добавлю, что есть еще фисташки. Это адский ад. Совершенно невозможно.
1: И настолько это, конечно, заразная слабость. Ты начинаешь, через два часа ты понимаешь, что у тебя стерт весь рот.
2: Все, абсолютно.
1: Перед тобой лежит ниоткуда взявшийся.
2: И вокруг тебя тоже вот это все.
1: Кто это? Откуда эта шелуха, думаешь? Может, мыши, понимаешь?
2: Мыши.
1: Вот, друзья, сейчас чисто женскую слабость я вам озвучу, если будете себя хорошо вести. Ирина, добрый вечер. Очень люблю красивую и удобную обувь. В основном это две разных категории. Мудро подмечает Ирина в этом месте. Могу экономить на другом, но не на обуви. То есть, друзья, мы сознательно покупаем еду, чтобы страдать... Мы сознательно покупаем красоту, чтобы страдать, нося ее.
2: Красиво
3: страдать. Конечно.
1: Красиво страдать.
3: Конечно.
1: И вот еще я подумал, что если экономить на еде, тогда нос к шпилекскому, ты же становишься легче.
3: Да.
1: Значит, тебя буквально над асфальтом уже носит, святой. Что да, что да, на себя посмотри. Тебе же...
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Автобайбан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АУТИБАНК» 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: У каждого из нас есть хоть одна, но такая маленькая-маленькая слабость, от которой мы никогда ни за что в жизни не откажемся. Вот это мы сегодня обсуждаем.
2: Да, и причем, если вам кажется, что у вас слабости нет, вас просто недообследовал психиатр, ребята.
1: Или переобследовал.
2: Или наоборот, переобследовал.
3: Вот я абсолютно точно поняла, что моя слабость — это, конечно, моя семья. Потому как вот эти ребята, они могут вить из меня веревки. Чего не можете делать вы, кстати?
1: Залила студию розовым светом.
3: Да.
2: В смысле веревки? Мы еще, во-первых, не пробовали.
3: То есть вы еще не начинали.
1: Светлана пишет: привет, ребята, я всю жизнь шью, с детства этим занимаюсь, это моя слабость. Если я не шью хотя бы 2 дня, у меня начинают скулы сводить. Никогда это не брошу, просто не смогу.
3: Полезное какое-то хозяйство.
2: Ты 2 дня без иголки, все, челюсть заклинило, срочно дайте мне кусок ситцы, я его сошью, иначе я никого не смогу укусить. Так что ли?
1: Жалко, нас не видно в это время было.
2: Человек вот сам себя обшивает, сам себе устраивает дефицит пуговиц и сам же от этого счастлив.
1: Круто. Ладно, ребята, спасибо вам за классные добрые сообщения. Вы нас повеселили, надеюсь, мы вас тоже. Но в 19.00 здесь в студии нас станет намного больше. Мы ждем ребят. Группа БИС, Дмитрий Бигбаев, Влад Соколовский появятся здесь вместе с нами. Не пропустите!
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токасский проект».
3: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
4: Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4». Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
5: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
6: Выгодное трио от официального дилера Теннет Техносервис. Сервис на Ялтинской. Кроссоверы Теннет Т7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cheridifiskrym.ru.
4: Указана стоимость Теннет Т7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение ограничено складом авто.
9: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
10: Жила-была девочка. А внуки почему-то называли ее бабушкой.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
12: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин в обращении к гражданам призвал проголосовать на выборах в Госдуму и региональные органы власти с 18 по 20 сентября. Глава государства отметил, что важно принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Значение имеет голос каждого избирателя, подчеркнул президент. В Госдуму внесли законопроект о квоте для приема на работу участников СВО. Согласно инициативе, компаниям, у которых численность работников превышает 35 человек, региональным законом устанавливается квота для приема на работу участников спецоперации в размере от 2 до 4% от общего числа сотрудников в соответствии с рекомендациями Минтруда. Инфляция в стране с учетом предстоящего повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги может достичь верхнего предела прогноза Центробанка, установленного на уровне 7%, пишет Интерфакс. С начала октября в российских регионах запланировано очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Уровень индексации будет варьироваться от 8 до 22% в зависимости от субъекта страны. Только каждый четвертый опрошенный россиянин полностью доволен своей работой и считает, что он находится на своем месте. При этом каждый седьмой участник исследования думает о смене работы уже этой осенью. Еще 8% планируют искать новое место зимой или после новогодних праздников. Каждый десятый вовсе думает о смене сферы деятельности и профессии. 28% время от времени просматривают вакансии, чтобы понимать, что происходит на рынке труда. У меня все к этой минуте, ну а вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и группа «Биз». Вечер на русском.
2: Да-да-да, друзья мои, когда в марте они объявили о своем воссоединении, миллионы замужних женщин резко бросили варить борщ, схватили этот тюбик от лака и начали репетировать него. Катя, возьми телефон перед зеркалом. Потому что перед нами настоящие легенды из той самой поры, когда девушки клеили плакат на стену. Они вот этим занимались в соцсетях ерундой всякой.
3: Ребят, группа
4: Висона. Они клеили мужчин на Патрика.
2: Хорошо, сейчас. Хорошо,
3: Дмитрий Бигбай, Влад Соколовский у нас в гостях. Ребят, привет, добрый вечер еще раз.
5: Добрый вечер. Спасибо огромное за приглашение. Для нас огромная радость пообщаться с нашими любимыми поклонниками. И хочется их отдельно поблагодарить за то, что они голосуют за нас в хит-параде «Золотой граммофон», за песню «Таня, не плачь». Мы очень этому рады и очень им благодарны.
4: Это правда.
3: Какая тенденция идет? Значит, Катя, возьми телефон, Таня, не плачь. Дальше.
5: Это вопросы композитора, Влад.
4: Лена, жизнь покажет.
2: Лена, не душни.
3: Не храпи.
2: Например, это, Тони, не пересоли борщ. Понимаете? То есть,
5: это вариант. Интересные варианты, но мы сошлись пока на названии «Два голоса». Это название нашей следующей песни, которая выйдет буквально на днях 18 сентября.
2: Где-то я слышал уже это название.
3: «Два голоса»?
5: Не может быть такого.
3: Не может
5: Первый раз вообще слышу эту аббревиатуру.
3: Вот так вот. Понял, да?
5: Читание слов.
2: Сейчас.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и группа «БИС». Вечер на русском.
1: Да, сегодня мы в таком вот большом сборе здесь, в студии Русского радио. Ребят, мы сегодня в первом часе у слушателей спрашивали, ну, такую тему задавали, слабости, от которых они не могут отказаться ни за что и никогда.
2: Да, вот раз уж мы говорили, друзья, про слабости, в дуэте ведь, ну, как в браке, ну, где-то. То есть слабости одного человека часто приходится терпеть другим людям, иначе вы просто передеретесь на съемках видеоклипа. Вот за столько лет совместной работы, ну, за вычетом этого вашего длинного отпуска, пока вы отдыхали друг друга. Какая привычка или слабость друг в друге бесит вас сильнее всего? Кто первый сдаст партнера?
3: Я не могу точно сказать, что меня в нем бесит, потому что на самом деле я его открываю каждый раз все заново и заново. И вот то, с каким новым Владом я сейчас знакомлюсь, это все очень круто. Это совершенно другой человек, который действительно прошел серьезный путь трансформации. И сейчас я просто поражаюсь всему тому, что вот с ним случилось. То есть это реально очень крутой человек. И что искать слабости друг в друге? Лучше искать сильные стороны и акцентировать на этом внимание.
4: Замечательные слова.
1: Я сейчас все скажу.
4: А теперь самое интересное. На самом деле, наверное, единственное, что нас может бесить друг в друге, это прямолинейность, но она же очень радует, потому что это то, чего раньше не было. И сейчас мы можем открыто друг другу сказать вовремя что-то и сразу этот момент урегулировать. И да, это в моменте может оказаться неприятным, но это супер продуктивно и для дела, и для дружбы, и в целом. И всем советую.
3: В команде есть такая фраза: кто об этом скажет Владу?
1: Ну, а все-таки о ваших личных слабостях. Вот каждый из вас от чего не откажется никогда и ни за что?
3: Я так скажу. Я тут для того, чтобы подготовиться к концерту, это все-таки серьезное и вокальное испытание, тоже обратился к специалисту, к фониатору, и мне сказали, что нужно отказаться от
1: кофе.
3: Нет, это еще ничего. Леденцы.
4: От леденцов?
3: Я каждый день, очень много леденцов ел, была привычка. Вот. И ради концерта я даже от этого отказался, и никто в это не верит. Мне даже в подарок дарили эти леденцы.
1: Внесите коробку леденцов.
4: Это подвиг. Надо знать Диму, это подвиг.
3: В общем-то, да, ради концерта, чтобы все хорошо звучало.
1: Исповедуйся.
4: Не хочется сейчас к концерту приурочивать в целом. То есть у меня очень большой приоритет сейчас в жизни стоит на моей семье. Поэтому я стараюсь максимально выкручивать свой график таким образом, чтобы они не чувствовали себя ни в коем случае забытыми или брошенными.
1: Чтобы
4: вот
1: папа
4: поэтому
1: был
4: я,
1: дома.
4: Да, я максимально стараюсь. Вот у меня есть перерыв, все, я лечу туда.
5: Вот, ты понимаешь, а час назад ты мне что говорил?
1: Что
5: я сказала, моя семья, моя слабость. А ты мне что сказал? Что это розовые пони и
2: так
5: всякое
2: такое? Ты, подожди, ты наш лошадка рабочий, так же, как и мы вдвоем с ним. Тебе, а им-то можно, понимаешь? У их слабость, она наша, что?
1: Группа «БИС» у нас в гостях, мы скоро вернемся.
0: Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев и группа «БИС». Вечер на русском.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Когда он мне сказал, что я крепкий профессионал, надежный друг и интересная собеседница, поняла, что я ему не нравлюсь.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Ковалев, Иван Соловьев, Юлия Калинина и группа «БИС». Вечер на русском.
1: Да, вечер на русском. Мы в самом разгаре беседы с Владом Соколовским и Дмитрием Бигбаевым. Парни, ну прошло уже, ну они фотографируются.
2: Нет, мы делимся со своей аудиторией тем, что мы находимся в культовом, в легендарном месте. Это студия русского радио, вот главной радиостанции нашей страны и вообще в мире.
1: Вот тебе леденец.
3: Нельзя, фониатор запретил.
1: Брось леденец. Короче, парни, прошло полгода с вашего грандиозного соединения, о котором вы объявили, я даже сейчас дайте вспомню, 12 марта, прямо во время эфира у нас. Вы тогда выглядели очень смелыми, решительными, полными надежд. Прошло полгода.
2: Не то, что сейчас, да?
1: Не знаю.
2: Это же то самое.
1: Но прошло полгода. Вот эти гастроли, репетиции, все прошло. Что вы сейчас можете честно сказать друг о друге? Вы все еще рады, что взяли эту трубку в марте? Или уже кто-то из вас ищет адвоката для раздела имущества группы?
2: Саш, мы звонили Кате, а не друг другу.
1: Хорошо. Все это время. Кате позвонили.
2: На самом деле, конечно, много за это время всего произошло, но, наверное, мы только укрепились в своих намерениях, потому что мы сейчас видим, во что это вырастает. В действительно красивое шоу, которое вот на днях мы презентуем. Мы очень сильно волнуемся, но также мы видим просто масштаб, к чему мы сейчас подошли. Это не может не интриговать.
4: Дело в том, что у нас не так давно была сводная репетиция оркестра, то есть симфонических музыкантов, симфонического оркестра и наших музыкантов. И вот в тот момент, когда они репетировали еще без нас, просто сыгрывались, я услышал песни, наши песни, которые 20 лет назад в прямом эфире увидели телезрители. И мог ли я, могли ли мы вообще представить, что будет сидеть симфонический оркестр и эти песни исполнять? И это будет огромное шоу. Это действительно вот до мурашек, когда я об этом говорю. Это очень, ну, это так круто, что эта музыка продолжила свою жизнь, именно эта музыка, а мы просто ее часть, как исполнители. Но, конечно, я могу сказать, что я пока все еще в принятии, потому что есть театр, им нужно руководить, там тоже и премьеры, и куча всяких задач, сложно совмещать, но оно того стоит.
5: Ну вот смотрите, а годы прошли, если сравнивать вашу работу тогда и сейчас, в вашей работе что-то изменилось именно вот в совместном вашем творчестве, сотворчестве?
4: Конечно, во-первых, Влад стал композитором нашим. Это самое важное. Теперь музыкальное лицо коллектива «БИС» — это Влад Соколовский.
6: А режиссер это ты?
2: Да. Круто. Именно так.
4: Когда разрешают.
6: Слушай, а я вот помню, полгода назад у тебя, Дим, был в планах затащить Влада на театральную сцену. Получилось?
4: Конечно, он сыграл в «Гамлете». Он сыграл роль Горацио. И это был блистательный спектакль. И даже критики, которых мы пригласили, мы ждали любой реакции, сказали, вот это да, это было очень неожиданно. Пока Влад приостановил свою театральную деятельность.
6: Он в шоке.
5: Есть многое на свете, друг Гораций.
6: Группа «БИС» у нас в гостях, мы скоро вернемся.
0: Пряников, Калинина, Соловьев и группа «БИС». Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и группа «БИС». Вечер на русском.
1: Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев у нас в гостях. Ребят, впереди два больших концерта у вас. Рассказывайте.
2: Благодарим Русское радио. Да, спасибо вам огромное за поддержку, но подробности расскажет Влад.
3: Вот ты стрелочник-то какой. Вот и поссорилась группа «БИС». На самом деле, конечно, это два очень грандиозных дня, прежде всего для нас и, конечно, для нашей аудитории, потому что это и вечер ностальгии, и наш действительно первый глубокий какой-то внутренний диалог и диалог с нашей аудиторией, потому что помимо старых песен есть уже и новые, в которые тоже вложены определенные смыслы, и песня «Два голоса», которая впервые, кстати, зазвучит, да, вот на большой сцене с симфоническим оркестром. Мы еще и снимаем клип на эту песню в этот же день, прямо в лайве.
2: Поэтому приходите на концерт красивый, да, вы, возможно, попадете в кадр.
3: Большое количество сюрпризов, которые мы подготовили, даже смешных моментов. Некоторых.
2: Да. Будем говорить? Давай расскажем, ну это прикольно. Дело в том, что у нас залетела песня, которую придумал Влад. Он взял все негативные комментарии, которые про нас писали, что мы два пенсионера, зачем мы вообще идите работать, зачем вы поете. И сделал из этого песню, которая залетела с миллионными просмотрами. И мы решили, что именно этой песней стоит открыть наш концерт. В исполнении детского хора они выходят и говорят: простите, но два пенсионера. И вот после этого у нас есть целых два часа, чтобы доказать, что никакие мы не пенсионеры, а в принципе есть еще чем удивить.
4: А вдруг это будет самая лучшая песня в концерте? Да. Люди ее услышат,
1: скажут. На бис будут просить.
4: И че мы пришли, встали такие, ушли. Еще видели вы лица этих музыкантов из симфонического оркестра, который будет сопровождать выступление ребят?
3: А мы видели, да.
4: Вот это первая скрипка, господи, понапишут тут две ноты.
3: Там очень красивая мелодия, на самом деле.
4: Согласен, согласен.
2: Кстати, у нас будет еще специальный номер от нашего друга Ильдара Гайнудинова. Это замечательный танцовщик, который не так давно в новом статусе, да, с Медведевой, у них и расписались. В общем, самая главная красивая пара нашей страны. В общем-то, отдельный будет номер от него. Но самое главное, конечно, это то, что будет музыка. Все песни с первого альбома мы исполним. Несмотря на то, что я долго упирался и говорил: Влад, ну нам не по возрасту, ну ты чего? Но все-таки Влад сказал: слушай, ну вот для кого-то, может, эта песня имеет особое значение. Ну как мы можем не спеть песню эту? И в итоге, на самом деле, несмотря на то, что это было сложно, какие-то песни я не пел почти 20 лет. 20 лет. Но сейчас мы готовы, и я думаю, что споем на очень высоком уровне.
4: 20 лет назад.
1: 20 лет. Что тогда было? Кто помнит?
4: 20 лет. Дмитрий, ты же еще и театральный режиссер, помимо всего прочего, дипломированный, друзья мои. Ставишь серьезные спектакли, между прочим. Ты вот свои режиссерские навыки при подготовке концерта используешь. Например, заставляешь, не знаю, Влада страдать по системе Станиславского перед тем, как он запоет припев. Или там с танцорами разбираешься. Правильно ли они понимают сверхзадачу этого танца?
2: Ну вот, что касается Влада, на самом деле, достаточно было Гамлета. Он свое по системе Станиславского отстрадал в этой профессиональной деятельности.
3: О, да.
2: А что касается нашего, вот хотел сказать, концерта, получилось спектакль, оговорочка по Фрейду, как говорят. Действительно, это будет полноценное драматическое действие. Мы специально для этого снимали отдельный фильм, который соединяет разные элементы нашего концерта. Все-таки, да, захотелось, чтобы все-таки вот наш багаж профессиональный был воплощен в том числе во время концерта. Влада как композитора, а меня именно как режиссера-постановщика, человека театра.
1: Группа «БИС» у нас в гостях, скоро вернемся.
0: Пряников, Калинина, Соловьев и группа «БИС». Вечер на русском. Новая песня на русском.
5: На столе лежат.
6: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и группа «БИС». Вечер на русском.
1: Пришло время для блиц-опроса. Правила простые, отвечаем быстро, бьем на поражение, не жалеем партнера. Понятно, правила?
2: И главное, правду.
1: Да, да. Итак, поехали. Кто из вас чаще опаздывает на репетиции?
3: Есть кто-то, кто просто не является.
2: Кто из вас?
4: Прошу прощения, в силу занятости.
2: Кто из вас главный паникер?
3: Дима.
5: Я просто предвижу все косяки, которые будут. Это не паника, это предвидение.
1: Это тревожность.
2: Да, это блиц.
6: А кто из вас лучше помнит хореографию движений старых клипов?
3: Кто же это?
5: Да ты, конечно.
3: Наверное, я.
2: Дальше.
1: А кто из вас двоих быстрее закипает и обижается, если на репетиции что-то идет не так, как было задумано в его идеальной голове?
3: Это было так раньше и очень давно, а сейчас я такого не наблюдаю.
5: Да, я сдерживаюсь, простите.
2: А кто из вас чаще забывает слова в старых песнях?
3: Оба.
5: Оба. А тут вообще равноценно.
3: Да.
6: А кто из вас строже к себе и друг к другу?
3: Оба.
5: Да, есть что последить друг за другом и за самими собой.
3: Стараемся.
1: Кто из вас быстрее устает и начинает тихонько вздыхать в углу в студии и говорит: я спать хочу.
5: Учитывая мой возраст, я, конечно.
3: Да не, я тоже ленивая жопа.
2: Кто из вас чаще опаздывает?
5: Ну, скажем так, я задерживаюсь.
2: Начальство не опаздывает, начальство задерживается.
6: А кто из вас более сентиментальный?
5: Мне кажется, Влад, потому что он поэтому и пишет крутые песни, потому что он очень тонко воспринимает мир. Не толстокожий, как я.
1: Кто, какой ты толстокожий? Что ты себе говоришь? А кто во время съемок клипа...
3: Вы просто его плохо знаете.
1: А кто во время съемок клипа изводит всю команду, чаще просит режиссера сделать еще один дубль? С этого ракурса моя левая щека выглядит недостаточно драматично.
3: Ну, все, что по драматике, это вот к режиссеру.
5: Ну, правда, я извожу. Мне все не нравится.
2: Кто из вас двоих быстрее соглашается на творческие эксперименты?
5: Я. Он же предлагает эксперименты, а я на них либо соглашаюсь, либо нет.
3: Я стараюсь предлагать.
6: Ой, ребят, вы всегда так круто выглядите, поэтому закономерный вопрос. Кто больше времени тратит на укладку волос и создание образа перед выходом на сцену?
1: Ну-ка, я угадаю сейчас.
2: Ну-ка, дайте угадайте.
6: Так, не знаю.
5: Да я.
3: Вся страна.
5: Что вы
3: представили? Вся страна гадает.
1: Слушайте,
5: Влад вообще пофиг, если честно.
1: С Бикбаевым очень хорошо ходить на дело. Он все берет на себя. На себя все берет.
3: Поэтому он самый молодой художественный руководитель в Москве.
1: Браво.
2: Далеко не уходите, мы скоро вернемся.
0: Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев и группа «БИС». Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
22: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
23: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
24: У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все. Без исключения. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и группа «БИС». Вечер на русском.
1: Давайте, ребят, закрепим материал. Впереди два больших концерта.
2: Да, один из них в ближайшую субботу в Москве, а еще через неделю, в другую субботу, 26 сентября, в Петербурге. Подробности расскажет Влад Соколовский.
3: Площадка называется А2. Обязательно приходите.
2: Это в Петербурге.
3: Это будет такое же полноценное большое шоу.
1: Ничем не будет отличаться.
3: Нет, есть конфигурация зала, но мы везем фуры, у нас едут экраны, огромное количество
2: мультимедиа. На самом деле, жителям Петербурга даже больше повезло, потому что они увидят то, что будет
3: продукт
2: в Москве.
3: Да.
2: Да. Вот. А в Москве наших уважаемых зрителей ожидает не только вот то количество музыкантов, о котором мы говорили, это невероятные мультимедиа технологии 360, это реально полное погружение в контекст каждой из песен. Плюс к этому у нас будет и какие-то вау-эффекты, то есть все время эти вот пах, полеты.
3: Так, он режиссирует.
1: У него прям картинка рисуется.
2: Вот, будут полеты, будут очень крутые образы, действительно кино, приглашенные артисты, специально диджей выступит перед нами на разогреве, причем не просто диджей, а большой друг Влада.
3: Это будет Чироки, да, он будет
1: согревать. Пока звучит, как катастрофа, будет бах, уха, все,
2: приходите.
4: Ну, еще раз напомню, что сразу по окончанию нашей встречи состоится встреча со слушателями, которые выиграли приглашение в нашем столе заказов.
1: Да, да, бегите, встречайте с ним, пока они нам двери в студии.
5: Бежите, бежите.
1: А то они это самое, дверь в студии выломают от СБ сейчас.
5: Спасибо вам за эту встречу.
2: Спасибо вам, дорогие друзья. И спасибо Русскому радио за поддержку. Это очень-очень ценно. Спасибо всей команде главной радиостанции страны.
5: Все, ребятки, «Вечер на русском» вернется завтра в 18.00. Пока.
1: Конец связи!
0: Пряников, Калинина, Соловьев и группа «БИС». «Вечер на русском».

0: «Черномор-Авто» – распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик УОСА «Зарич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: Выгодное трио от официального дилера «Теннет Техносервис» на Ялтинской. Кроссоверы «Теннет Т7» по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба «Техносервис» с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. «Теннет Техносервис» на Ялтинской. Оленчука, 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
3: Указана стоимость «Теннет Т7 Актив 2 ВД» при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение ограничено складом авто.
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0+.
6: В семье скелетов родился сын. Назвали Костян.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.
9: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк оценил устойчивую инфляцию в августе в 5-6%. На показатель повлияли ситуация на топливном рынке и ослабление рубля по отношению к иностранным валютам в последние 3 месяца. Средний прирост цен на непродовольственные товары без учета нефтепродуктов составил в августе 5,5%. Заметно подорожала электроника, средства связи и персональные компьютеры. И к другим темам. Часть Садового кольца в Москве перекроют на предстоящих выходных. 19 сентября в столице пройдет мотофестиваль. С полуночи до 8 вечера введут ограничения для транспорта на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. С полудня будет закрыта вся внешняя сторона Садового кольца. Проезд по ней будут открывать по мере прохождения мотоколонны. В столице продолжается программа «Московский чекап», которая помогает заранее выявить риски для здоровья. Благодаря ей к профилактике вернулись более 300 тысяч москвичей, которые не проходили обследование. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, всего «Московский чекап» начали проходить уже более 1,5 миллиона человек. Его можно пройти дистанционно в приложении «Емиас.инфо», после чего система формирует индивидуальный перечень обследований. Все они доступны по полису обязательного медстрахования. Теплая погода сохранится в Москве до выходных, затем придет осенняя прохлада с дождями, при этом существенных осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в субботу и воскресенье составит от 17 до 22 градусов, ну а завтра в столице прогнозируется до плюс 23 градусов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну, знаете, только что подумала, если в Москве завтра плюс 23, я, пожалуй, не приду на работу. Ха-ха, шутка, нет. Конечно, приду, потому как без вас, дорогие мои, решительно невозможно жить. Я вообще здесь проводила сравнительную характеристику и с удивлением обнаружила, что в моем телефоне сплошь фото коллег и котиков, а где-то там на заднем плане располагается семья. В общем, сразу становится понятно, что в моей жизни в приоритете. Я надеюсь, что в вашей жизни ваши родные, близкие, музыка хорошая, которая здесь на русском звучит в режиме 24/7, также занимает самое что ни на есть достойное место. И вот как оно обычно бывает, красивые мужчины уходят в закат, но барышни остаются скромно сидеть и ждать, когда их вновь почтят своим присутствием. Я буду вместе с вами до полуночи.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: и скажу вам по секрету, с началом сентября начала для вас готовить руководство к действию. Как пережить холода, как не впасть в осенний сплин и как одним ударом нокаутировать хандру. И вот как только я подготовилась достаточно основательно, тут же бамс, прощай климатические нормы, здравствуй, бабье лето. Напомню, что в столице завтра до 23 тепла и больше всего на свете, конечно, хочется покинуть душный офис и отправиться куда-то по скверам, по набережным, гулять, кофеек попивать и только делать, что ничего не делать. Но возьмите себя в руки, завтра только в четверг. А на предстоящие выходные погода обещает быть не менее солнечной, не менее приятной. Я надеюсь, что действительно состоится. Но мы здесь на русском, как всегда, в будни и праздники обеспечим соответствующее музыкальное сопровождение для того, чтобы и работалось, и отдыхалось вам максимально комфортно. В ближайшее время Ханна и Александр Маршал на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш.

0: Это так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Давно известно, назови вещь иначе, она поменяет суть. А скажешь вот так лениво, смакуя лавандовый раф, ах, что-то у меня ностальжи. И все сочувственно закатят глаза и станут шептать за спиной. Она что, совсем приуныл, осенняя тоска, ностальжи у него. А вот если говорить просто, мол, воспоминания меня замучили, ну скажут, что... Приятель, возьми себя в руки и живи дальше. А еще лучше создавай новые воспоминания, причем, заметьте, создаются они здесь и сейчас. И то, насколько хорошие воспоминания останутся у вас об этом вечере, это целиком полностью зависит от вас. Хотя нет, наверное, от нас тоже. Мы скромные труженики пульта и микрофона, как всегда, только на вид скромные. А на самом деле, впрочем, это тема для другого разговора. Давайте так, саундтрек подходящий найдем для того, чтобы воспоминания ваши были снабжены хорошей музыкой. Валерия, Юлиана Караулова и Джонни в ближайшее время на русском.

Ну вот с одной стороны, уверенная связь, она облегчает жизнь, а с другой стороны, так хочется иногда в молчаливом диалоге с близкими оказаться, так, чтобы они тебя спрашивают о чем-то, а ты бамс им показываешь табличку, мол, устала, иди с этим к отцу, мама вне зоны доступа, и все вопросы отпадают сразу. Эх, как же хочется отдыхать, когда действительно отдыхаешь.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфи» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач. Для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
14: Как я докатился до такой жизни?
15: А я люблю кататься! Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

Вот с одной стороны мысль заманчивая — сидеть где-то на удаленке в Болдино и стихи писать. А с другой, если не выдавать поэтический контент на гора, можно прослыть бездарем. И вот тут-то как раз и подумаешь: я бы в бухгалтеры пошел, пусть меня научат. Надеюсь, творческое вдохновение этой осенью не оставит вас. Музыка русского вам в помощь.

0: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает полностью запретить включение компенсационных и стимулирующих выплат в сумму минимального размера оплаты труда. Авторы инициативы считают, что любые надбавки, премии и доплаты должны начисляться исключительно сверх установленного минимума. И к другим темам. Цены на сахар в стране с 8 по 14 сентября снизились на 0,1% впервые с середины января. Недели ранее наблюдался рост на 0,6%. Также, по данным Росстата, цены на яйца за неделю выросли на 2,5%. Яйца дорожают четвертую неделю подряд. В то же время подорожание гречневой крупы замедлилось до 0,8%. Рынок новостроек в крупных российских городах начал уступать вторичному жилью из-за разницы в стоимости и других факторов, сообщили в Российской гильдии риэлторов. Так, продажи новостроек упали до 30-40%. В первую очередь к причинам просадки цен на новостройки относится высокая стоимость рыночной ипотеки. Интерес к новостройкам также снижается из-за ситуации с ценами на готовое и строящееся жилье одного застройщика. Квартира в строящемся доме может стоить дороже уже сданного жилья с отделкой и мебелью в той же локации. 40% россиян хотя бы раз находили забытые деньги в карманах одежды из прошлого сезона, показал опрос. Чаще всего находкой становились монеты или небольшие купюры до 500 рублей. Только 13% обнаруживали больше 5000 рублей. Также в карманах находили наушники и украшения. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

знаете, как часто говорят, но так, что или приятное придется выбирать, или полезное. И вот ты постоянно находишься где-то посередине, то в одну сторону, то в другую. И мед – это, пожалуй, единственное исключение из правил. Осень без меда – здравствуй, простуда, говорит народная мудрость. Ну и я, Юлия Калинина, с этим не могу не согласиться. Надеюсь, что все народные, а также вполне себе научные средства в вашем арсенале присутствуют. Ну а самое главное, бесценные мои, помните, что простудам надо противостоять с помощью хорошего настроения. Оно, как всегда, в изобилии. Здесь на русском присутствует музыка хорошая, ведущие любимые и абсолютно все для того, чтобы вы улыбнулись прямо сейчас. Улыбнулись? Ну вот так и оставайтесь. Вам очень идет.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
5: Все будет хорошо.

Вперед с музыкой вечно. Одна и та же история. Если начал слушать, то уже не остановиться. И сначала хип-хоп, а дальше, минуя все предыдущие стадии, рок-н-ролл появляется. В общем, я надеюсь, что здесь, на русском, независимо от ваших музыкальных предпочтений, находите ту самую песню, которая всерьез и надолго поднимает настроение. И вечером трудного трудового дня. Так бамс, включили русское, а там группа «Градусы» поет вещица под названием «На ресницах». По-моему, звучит здорово и как нельзя более актуально. Ведь, согласитесь, всегда хочется рядом иметь того самого человека, который сквозь ресницы смотрит на тебя с любовью и нежностью.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. При поддержке Русского радио.
3: Ты пришел спасти нас.
4: Есть у меня одна идейка.
2: Найди себя внутри своей сказки.
4: Вы будете как черная вдова.
5: Кто?
6: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
4: Будешь, раз сам Маша.
2: Как Иван в сказку попал.
7: Какой я ему паук, я же герой.
2: В кино с 17 сентября. 6+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: дорогие мои, желаю вам точности и меткости при выборе, ну, скажем, работы, ведь это определяет дальнейшую жизнь. А пусть также четкость и меткость вас преследуют в тот момент, когда вы выбираете свою вторую половинку, ведь правильный выбор партнера – это гарантия того, что путь длиной в жизни станет исключительно приятным. Ну и, конечно, желаю вам всегда метко попадать использованной салфеткой или каким-нибудь еще мусором прямо в урну, тогда сможете почувствовать себя причастным к великому делу сохранения должной экологической обстановки на нашей планете. А коллега мой Петр Кузнецов, как всегда, готов рассказать о том, что нового интересного случилось за минувшую неделю в этой важнейшей сфере.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Вы наверняка знакомы, а кто-то, может быть, и сталкивался уже непосредственно с таким явлением, как цифровой двойник. Фантастика из будущего, которая стала настоящей реальностью. Сегодня узнаем, как эта штука работает в экологии. Представьте, у нас есть лес, или озеро, или целый регион с лесами и озерами. И ученые берут и создают точную копию территории, только не на местности, а в компьютере. На самом деле это выглядит, в данном случае, звучит все так просто. Для того, чтобы появилась подобная карта, на уроках географии, кажется, ее называли пунктирной, помните? В лесу сначала устанавливаются датчики, в небо запускаются дроны, а со спутников запрашиваются снимки. Все это собирается в одну программу, которая и показывает, что происходит с природой прямо сейчас, как в прямом эфире.
1: Экологическая среда.
2: Но самое интересное, это не то, что сейчас, а что будет потом, потому что цифровой двойник, да, умеет заглядывать в будущее. Что случится с лесом, если станет жарче? Что будет с рекой, если вырубить деревья на берегу? Где возможен пожар? Раньше на такие вопросы отвечали почти наугад. Теперь окружающая среда проверяется на модели. Например, в Германии таким образом уже управляют лесами и водоемами. Цифровой эко-двойник проживает разные сценарии. Засуху, наводнение, вырубку. И подсказывает, где и когда нужно вмешаться. Как подчеркивают специалисты, природный двойник — это не замена, это инструмент, как, например, очки для тех, кто плохо видит, который помогает человеку принимать правильные решения вовремя и с умом, пусть и с искусственным. Это «Экологическая среда». До встречи через неделю.
1: Русское радио.

0: Люблю, включаю, слушаю. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Мне на t2.ru.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Только маме говорят, что все нормально, это верный признак того, что надо начинать волноваться, потому как, я думаю, здесь все мамы меня поймут, как только нас уверяют в том, что жизнь прекрасна и удивительна, значит, наши дети что-то такое сделали. У кого-то женитьба на носу, а у кого-то двойка по геометрии. Друзья мои, для мам и для детей выпустили уникальную виниловую пластинку, которая вышла ограниченным тиражом и собрала 30 лет истории золотого граммофона и, конечно, ваши любимые песни. Эту уникальную пластинку купить невозможно. Ее можно только выиграть. Где, вы спросите? В нашем канале Макс. Подписывайтесь на наш канал, жмите «Участвовать». Подарим 5 пластинок. Победителей выберем уже совсем скоро, послезавтра, 18 сентября. Здесь, на русском, не пропустите.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Студия с новостями. Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам перед выборами в Госдуму. В стране проходит масштабная и во многом определяющая избирательная кампания, которая в этот раз идет в условиях СВО, отметил глава государства. Важно принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Центробанк сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов. Решение будет зависеть от того, как быстро замедлятся инфляционные процессы. По последним данным, устойчивая инфляция переместилась из диапазона в 4-5% в диапазон 5-6%. Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Спрос на электромобили и гибридные автомобили в стране за июль вырос почти на 40%. Однако в большей степени это касается именно гибридов, пишет «Коммерсант». При этом, как отмечают эксперты, есть острая необходимость в зарядной инфраструктуре из-за больших расстояний. В некоторых городах электрокары стали популярны из-за теплой зимы и большого частного сектора. Среди них, например, Краснодар. В Москве же зарядок не хватает из-за высокой плотности населения. Зумеры сделали хобби второй работой. Название нового тренда – хобби-максинг. Его сторонники массово отказываются от бесцельного скроллинга ленты, находят себе офлайн-увлечения и превращают их в обязательную часть жизни. По мнению аналитиков, проблема в том, что молодежь начинает относиться к новым занятиям чересчур серьезно. В итоге выгорание наступает не только от рабочих задач, но и от отдыха. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, мы с вами, дорогие мои, точно выгорать не будем, потому как наше душевное спокойствие, оно, знаете ли, в надежных руках. Если я, Юлия Калинина, здесь на русском с вами не общаюсь бодро и весело, значит, это делают мои коллеги. И скажу вам по секрету, когда я не с этой стороны эфира, а с той, ну вот, то есть с той, на которой вы сейчас находитесь, я также с удовольствием моих коллег слушаю, и, как всегда, становится хорошо, тепло и очень радостно. Привет ваш, готов передавать целый час без перерыва, 916-003-105,7. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Все к вашим услугам. А лучшие, самые замечательные, самые давние подруги Лили, большой привет. Константин сообщает, хочу передать привет любимой жене Лидии из города Томска. Она сегодня, увы, не сдала на права. Не отчаивайся, еще сдадим. Лид, если что, я вместе с вами. А вообще, дороги Томска, конечно, очень много в вашем лице потеряли. Я уверена, что еще станете самым лучшим, самым организованным водителем. Аллочка из Сочи всем шлет южный теплый морской привет. Дорогая Алла, вам всего хорошего. Как всегда, невероятно рада вашей активности и вашим посланиям. Любовь пишет, хочу передать огромный привет моим деткам Ванечке, Машеньке, Илюшеньке. Они сейчас, увы, немного приболели. Очень сильно вас люблю, скорее поправляйтесь. Отдельный привет бабушке Валентине Ивановне. Сил, терпения, здоровья. В окружении полного лазарета это не просто. Мама Люба, город Сергиев Посад, как всегда, позитивного эфира. Любушка, вам большой привет. Дети, выздоравливайте, не огорчайте маму.

плохую погоду оставим только в песнях, а в реальности у нас будет бабье лето примерно до декабря, где мы плавно перейдем к пасторальному снежку, новогодним и рождественским праздникам. Как вам идея? По-моему, класс. Анна просит передать привет Сереже Шмыгину. Он самый лучший, самый любимый. Девушка Анюта пишет, Александра Сыктывкара у нас на связи. Саша, здравствуйте. Желаю вам хорошего вечера, легкого эфира. Спасибо. Всей команде «Русского» огромный привет передам. А также большой привет своим близким, всем, кто меня узнал. Всем удачи, красивой золотой осени и прекрасного настроения. Александра Сыктывкара, как всегда, романтик и красавчик. Спасибо. А Дмитрий пишет, а моя жена сейчас на работе. Она трудится медицинской сестрой в приемном покое инфекционной больницы города Сыктывкара. Большой привет. Очень-очень ее люблю. Дмитрий, вместе с вами люблю вашу супругу. Как всегда, всем медикам самый сердечный привет и спасибо вам за ваш труд.

Это я уверена, что все вы прекрасные и молодые, и бодрые, и веселые. И завтра с утра пораньше вновь покажете блестящие, невероятные трудовые успехи и достижения. Маша Лебедева из Питера всем обнимашки, привет и передает. Маша, вам тоже большой привет. Гордон и Неве мои наилучшие. Николай Попов всем чашечку вечернего чая предлагает. Коль, спасибо. Михаил Владимирский, Болтухиной Анне передает привет. За помощь благодарит, за поддержку. Мне, как всегда, желает хорошего эфира. Михаил, огромное спасибо. Еще Сергей Сиротин пишет, хочу передать привет Светлане, чтобы она не грустила на работе, и пусть знает, что Сергей ее любит и хочет видеть вот здесь, та-да-да-дам, барабанная дробь, в роли любимой жены. Сереж, будем считать это официальным предложением руки и сердца, и очень надеюсь, что Светлана сейчас на всю страну скажет «да-да, я согласна». И, в общем, жили они долго и счастливо. Иван Лебедев пишет, желаю легкого, радостного продолжения эфира. Иван, огромное спасибо. Солнечный привет большой вашим друзьям. Позитивного... Ах, да, Маша Лебедева сегодня день рождения празднует. Слушайте, ребят, я все пропустила. Маш, с днем рождения вас. От Ивана Лебедева и от меня. Будьте здоровы, будьте счастливы.

0: только среди подписчиков русского радио в Макс. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 13+.
1: Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения. Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай.
7: Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну что, дорогие мои, я надеюсь, и дерзкие, и нежные, и собой прекрасные барышни себя чувствуют неизменно хорошо этим вечером. А, тем более, что у некоторых из них погоды вокруг весьма располагают. Елена Соколова пишет: «Пальма де Майорка на связи. Всем слушателям хорошего осеннего настроения. И вам, Юль, хорошего эфира. Леночка, спасибо огромное. У нас пока 30 выше нуля, в некоторых местах до, внимания, 39. И пусть все будет хорошо. Берегите себя. Русское радио, вы лучшие. Спасибо. Лен, спасибо вам за то, что делитесь вот таким жарким настроением. Я уверена, что у наших слушателей ваше сообщение просто поддержало невероятно. Хотя, знаете, не все любят жару. Но если что, то я абсолютно точно иду к вам. Передаю привет всем таксистам города Ставрополь. Это пишет Александр. Александра Сергеевна сообщает: доброго вечера. Большой привет Диме. Желаю хороших оценок. Дим, я уверена, что пожелание это прямо завтра с утра пораньше начнет реализовываться. Ирина сообщает: передайте привет моей сестре Людмиле. Людочка, хорошего тебе настроения, радостных дней побольше. Ирина из Курска, вам тоже большой привет. Песня в подарок хорошая обязательно будет. Передаю привет всем друзьям из Волгограда, из города Подольска. Это сообщение любимой жене Натальи. Большой привет, это Дмитрий Иванов. Наталья Галкина сообщает: хочу передать привет мужу Диме и хочу сказать, что очень сильно его люблю. А, дорогие мои, я тоже готов расписаться в светлых чувствах каждому из вас. Спасибо.

Шумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

уверена, что и изнутри, и снаружи сегодня сияют новорожденные этого прекрасного дня, 16 сентября. Бесценные мои, будьте счастливы, будьте здоровы, пусть все добрые пожелания обязательно сбудутся. А Татьяна, как всегда, из Балашихи всем шлет лучи добра и счастья. А еще сердечно поздравляет с днем рождения Руфину Петрову, город Кимры, Тверская область. Женского счастья, сибирского здоровья, радости, цветов, улыбок, отличного настроения. Дорогая Руфина, с праздником вас, пусть все-все получится. Натали передает привет, а Саше Старченко, городу Камышин, большой привет. Ну и еще одна Наталья нам пишет, любимому Димуле большой привет. Родной, прости, соскучилась, желаю приятного вечера, обнимаю тебя, твоя Заюша. Татьяна Прокудина нам пишет, передайте, пожалуйста, привет семье Петуховых, семье Лебедевых, тоже большой привет доченьке Дарье, наилучшие пожелания, я вас люблю. Андрей сообщает, привет, русская, спасибо за хорошее настроение, за позитив, который вы дарите. Спасибо за то, что вы рядом. Мы действительно рядом. Дорогой Андрей, доброго вечерка. И, наконец, Станислав Казимиров сообщает, Элечка, люблю тебя. Всем приветики от Станислава. Станислав, доброго вечера и всего наилучшего.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При поддержке Русского радио.
2: Ты пришел спасти нас.
3: Есть у меня одна идейка.
1: Найди себя внутри своей сказки.
3: Вы будете как черная вдова.
4: Кто?
5: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
6: Будешь, раз сам Маша.
1: Как Иван в сказку попал.
7: Какой я ему паук, я же герой.
1: В кино с 17 сентября. 6+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: И еще какая, которая длится 3 десятилетия. 4-е пошло. Это я про любовь к хорошей музыке, к приветам, поздравлениям, к друзьям, которые рядом. У нас здесь на русском только так. Дэн пишет из Карелии, а каждый отдыхает по-своему, я за порядок у себя в гараже. Это ведь мужская зона отдыха и место для творчества. На связи Карелия, большой привет всем слушателям, привет. Дэн, я смотрю, у вас такие модные луки здесь висят на вешалке. Просто один костюмчик краше другого. Текс, Юленька пишет из Липецка. Передаю привет любимой доченьке Марусе. Люблю тебя, моя солнышко. Ты лучшая девочка на свете. Никогда об этом не забывай. Текс, кто еще? Павел Кучеров пишет. Передаю привет друзьям. Всем прекрасного настроения. Машеньку Лебедеву. Еще раз с днем рождения. Огромного счастья. Оставаться доброй и душевной. Людмила Агафонова-Белецкая. Всем ведущим, всем друзьям передает привет. Всем желает хорошего настроения. Сергей Ильин, вам тоже большой привет. Также вам отправляю виртуальные цветочки. Ну и, наконец, Людмила пишет. Хочу поздравить с днем рождения дорогого супруга и маму с прошедшим днем рождения. Дорогая Людмила, вам и вашим близким большой привет. Будьте счастливы.
1: Стол заказов русского радио. Новая песня на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Сейчас запрет действует до 30 сентября. Эмбарго продлевают для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок. Параллельно действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января 2027 года. Россельхознадзор требует изъять из оборота серию вакцины для собак «Мультикан-8» после сообщения о гибели животных. Служба обязала производителя предоставить документы, подтверждающие уничтожение этой партии препарата. Жалобы на побочные реакции в случае гибели собак после прививки начали поступать в середине августа. Глава Россельхознадзора заявлял, что по предварительным данным причиной могло стать нарушение технологии при производстве вакцины. Герой России Владислав Головин отметил, что молодые люди растут патриотами и всегда готовы помочь друг другу. Делясь своим впечатлением от международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, он подчеркнул, что в стране вступает в жизнь активное поколение, которое хочет развиваться и идти вперед. Головин пообещал продолжать работать над тем, чтобы у молодых людей были одинаковые возможности для учебы и самореализации. Стоимость пакетных туров на курорты Турции с вылетом в октябре на 10-15% ниже, чем в июне, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Снижение загрузки некоторых туристических объектов, как отметили эксперты, связано с тем, что в октябре семьи чаще выбирают другие направления, в частности Египет, где в этот период теплее море и приятнее климат. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да, действительно, неплохо было бы сейчас куда-нибудь в окрестности Хургада прокатиться, но нет, друзья мои, остаюсь в сентябрьской Москве, остаюсь вместе с вами. Ну и сразу вспомнилось из всемирной паутины. Паутина, мем о том, что пирамиды строились как раз-таки за тем, чтобы ученые сегодня ломали головы. Кто же их построил на самом деле? Кто создал вот эти величественные строения? Если вы пока не сделали ничего монументального, и неделя проходит так, ни шатка, ни валка, то знаете, что у вас впереди еще четверг и пятница, когда можно бамс и выкинуть нечто такое. Нет, это я сейчас не в смысле все рабочие мысли из головы, а в смысле взять и удивить своих работодателей, родных, близких, друзей, в общем, всех, кто находится рядом. И, естественно, пусть это будут сюрпризы и удивления со знаком плюс. Но мы здесь на русском, как всегда, будем вдохновлять вас на подвиги, на свершение, просто на хороший вечер. Денис Клявер уже через мгновение, потом Мари Краймбрери.
3: Все будет хорошо.

только что к нам присоединились и вообще не знаете, что у нас здесь интересного на русском происходит, рассказываю, друзья. Собрали мы целую музыкальную эпоху золотого граммофона в одну виниловую пластинку. Согласитесь, идея просто супер. Купить это коллекционное издание вообще нельзя. Но 5 экземпляров уже ждут подписчиков канала Русского радио в Макс. Что вам нужно делать? Подписаться и нажать «Участвовать». Победителей определим уже совсем скоро, 18 сентября, поэтому считанные часы, можно сказать, остались до того момента, когда выяснится, кто же будут эти пятеро счастливчиков. Я по традиции всем желаю удачи и очень надеюсь на то, что в компании любимого русского вам никогда не скучно и вы смотрите на жизнь без слез, с улыбкой.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
7: Я же его слышу.
6: Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Дорогие мои, могла бы много рассказать о несовместимой любви, но, например, Юля и шоколадный тортик, особенно после 18, или Юля и крепкий кофе, когда сердечко начинает тык-дым-тык-дым прыгать, как через скакалку. В общем, много есть замечательных штук на свете, которые я нежно люблю, а они почему-то не отвечают мне взаимностью. Вот такая несовместимая, трудноуловимая, в общем, довольно странная односторонняя любовь. Стас Пьеха только что был здесь, на русском. Ани Лорак у нас с вами впереди, а также очаровательный Джонни. Говорят, этот исполнитель празднует свой день рождения всего один раз в 4 года. Все потому, как приходится он на 29 февраля. Если у вас сегодня день рождения, то хоть под занавес дня, позвольте вас поздравить еще раз, и пусть сегодня все будет в этой жизни только для вас.

0: случае Вячеслав Макаров поет не о какой-то конкретной барышне, а скорее о той славе, которая на него обрушилась, в одночасье буквально, потому как его популярность среди девичьего населения нашей страны нарастет день ото дня. И вот достаточно посмотреть на тот гастрольный график, который певец анонсирует на ближайшее время, и да, становится понятно, что в городах и весях нашей огромной страны Вячеслава ждут с распростертыми объятиями. Не так давно он был здесь, в нашей студии, и могу вам сказать, что да, это любовь, это слава, это популярность абсолютно заслужены. Потому как и голос дивный, и, как я уже сказала, обаяние, бьющее через край. Желаю успехов в творчестве.
1: Русское радио. Золотая история. Руки вверх. Алёшка.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем ты?

0: Меня. Ох, какой трек, друзья мои. Я уверена, что сейчас овации звучат по всей стране. Дмитрий Маликов, если уж выпускает песню, то каждая обязательно на бис. Действительно крутая вещица, добрая душа, только что здесь, на русском. Напротив меня парень, который славится и доброй душой, и потрясающим чувством юмора. Ну и симпатичен,
1: но
0: да.
1: Но это меня плохо знаешь. Привет, Юля, привет. Всем большой привет.
0: Это Артем Сорокин, для тех, кто не узнал.
1: Да, всем привет.
0: Тём, рассказывай, как у тебя денек прошел, погода стоит дивная, удалось погулять сегодня?
1: Сегодня не погулял, вчера погулял, хорошо погулял, и вообще, вот знаешь, когда осень, я так сделал такое вот, что когда мы в лете находимся, мы как бы пугаемся, вот, скоро осень, как только осень наступает, и ты видишь все эти красоты, понимаешь, эти листья, желтые, красные, эти деревья необычные, свежий воздух, ты думаешь, ну а чего, и осень тоже очень даже неплохое время года. То есть, короче говоря, я за то, чтобы больше гулять по осени, и получать удовольствие, пока не наступили прям совсем холода, дожди, зима, холода, одинокие дома.
0: Вот.
1: Всем выходить на улицы, всем гулять, даже, может быть, даже больше гулять, чем летом, потому что летом там жара и все такое, понимаешь, мухи, комары, а осенью как-то уже наша российская погода, вот мне кажется.
0: Да,
1: так.
0: Очень комфортно, и говорят, что завтра плюс 23. Поэтому, друзья мои, вооружайтесь хорошей музыкой, настроением классным и вперед на прогулку. Но в ближайшую ночь, как всегда, будете гулять по нашим волнам в компании Артема Сорокина, а я, Юлия Калинина, прощаюсь с вами до завтра, до 18. Всем спасибо за прекрасный вечер и до скорого.
1: Пока-пока, Юлия, отдыхай.
0: Пока.
2: На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Устойчивая инфляция не спешит снижаться. В октябре потребительские цены окажутся под давлением не только топлива, но и тарифов. Инфляция в августе ослабла после июльского всплеска, но осталась заметно выше среднего уровня второго квартала, следует из обзора Банка России. Регулятор оценивает устойчивую инфляцию в 5-6% в пересчете на год с учетом сезонности и отмечает, что большинство ее показателей в августе снизились. И к другим темам. В Госдуму внесли законопроект о квоте для приема на работу участников СВО. Согласно инициативе, компаниям, у которых численность работников превышает 35 человек, региональным законом устанавливается квота для приема участников спецоперации в размере от 2 до 4% от общего числа сотрудников в соответствии с рекомендациями Минтруда. Средний доход водителей такси в Москве достиг 170 тысяч рублей, но некоторые вакансии обещают вдвое больше, сообщили в Центре профессии будущего. В столице открыто около 900 вакансий для водителей с официальным трудоустройством. В связи с возвращением москвичей из летних отпусков вырос спрос на такси и цены на поездки. В среднем за смену водителям предлагают до 15 тысяч рублей. Сегодня днем в столице воздух прогреется до 23 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и соответствует августу. Этот день станет последним по-летнему теплым. Уже к выходным придет осенняя прохлада с дождями. При этом существенных осадков не ожидается. Этой ночью в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус 1 градуса. Такая температура может сохраниться и утром. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Пару дней назад, 13 сентября, Иракли исполнилось 49. В своем блоге в этот день он размышлял о возрасте и отношении к жизни. И вот что он написал. «Сегодня мне 49. Странная все-таки штука возраст. Внутри ты совершенно не ощущаешь этих цифр. Все так же хочется придумывать, пробовать новое, ошибаться, начинать сначала, влюбляться в жизнь и строить планы так, будто все самое интересное еще впереди». Написал Иракли. «Ну да, это правда. А с другой стороны, возраст всего лишь цифры в паспорте. Гораздо важнее, что в душе, что в уме, вообще как ты в целом смотришь на эту жизнь, с каким настроением. Ну а Иракли с прошедшим, новых хитов, вдохновения, успехов, конечно, в серфинге, которым он увлекается, и, конечно, всего самого замечательного. Мы с вами начинаем новый день на русском радио. Сегодня четверг, 17 сентября. День будет ярким, прикольным, приятным. Каким мы его сами сделаем? Конечно же, под любимые хиты на русском. Начнем мы с Юлианы Карауловой. Полетели.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Как же здорово, когда такие слова люди могут сказать друг другу не только в первый год отношений, когда искры из глаз и гормональный всплеск, но и на 5 лет, и на 10 лет, и на 15, и на 20, и на 30, и на 50 лет совместной жизни. Вот иногда видишь в ленте друзей, знакомых такие истории. Мы отпраздновали 15 лет, кто-то пишет, и думаешь, блин, как это круто сохранить нормальные отношения через столько лет. А чего всем нам и желаю, друзья, несмотря на все эти пугающие цифры разводов, если уж любить, то на всю жизнь, мне так кажется. Русское радио с вами, меня зовут Артем Сорокин, у нас через минут 6 новая песня при участии Зиверт. Дождемся, сюрприз, чуть ранее Дима Билан, слава прямо сейчас.

0: руках.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: мной.
1: Реклама на русском.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: как в том мемчике. Говорила мне мама: учись, сынок. Примерно с такой логикой, только касаемо отношений, и в адрес девушки спела Марго только что на русском радио в песне «Мое». Да, конечно, многое можно было бы сделать правильно, если бы мы слушали родителей. Ну, а с другой стороны, ну вот мне мама всю юность говорила: хватит сидеть по ночам за компьютером. Ну вот и досиделся до ночной смены на русском радио. То есть мораль истории: родители, конечно, во многом правы, слушать их надо, но у каждого своя планида, как в том фильме. Есть свое представление о жизни, так и действия. Но, конечно, к родителям тоже прислушиваться было бы неплохо, особенно когда суешь два пальца в розетку. Да, надо не забывать про это тоже. Русское радио с вами, 0046 в столице. Всем привет, всем замечательной ночи, раннего утра где-то, хорошего часа. Четверга. У нас с вами сегодня грандиозные планы. В ближайшие часы слушать лучшие любимые песни. Там такой калейдоскоп, друзья. Оставайтесь. Я, Артем Сорокин, обещаю вам много всего интересного. Ну и надеюсь, что все те, кто сейчас в ночных сменах, бодрячком, настроение хорошее, самочувствие тоже хорошее. А если нет, будем исправлять.
1: Артем Сорокин.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Начало второго в столице. Привет всем, кто слушает русское радио, в особенности слушает его дома. Не спите, да? Не хочется? Или с телефоном опять зависли? Я тут интересную новость прочитал, друзья. 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном, представляете? Ну, то есть зашел и осознанно сам себе ударил по рукам. Включил настройку «не ковыряться в соцсетях перед сном», как бы понимая, что ну нету сил у меня уже заходить смотреть ленту, не смотреть ленту, всякие там кружочки, всякие там квадратики, треугольнички. Да я и сам такой, если честно, вот спать ложусь, смотрю в телефон, просыпаюсь, смотрю в телефон. Все понимаю. Быстрый дофамин, легче, чем читать книжку, а рука вот тянется все равно. Как же, вот все-таки вспоминаю, было хорошо с кнопочным телефоном. Книжек читал больше абсолютно, точно. А сейчас все. Кнопочный телефон купишь, а как рабочий чат читать? Начальник не поймет. Ну и так далее. Короче говоря, цифровое рабство налицо, но в наших силах с вами все-таки научиться правилам цифровой гигиены. Она нужна, и мне такое ощущение, что чем дальше, тем нужна больше. Да, это точно. Есть над чем подумать. Ну что, давайте с вами продолжим слушать лучшие любимые песни «Иванушки» через мгновение Мари Краймбрери прямо сейчас. Привет всем большой!

Наверное, главная песня всех таксистов, которые как колесят по просторам страны, в темноте, по разным районам, по разным закоулкам, улицам, самым-самым отдаленным. Я вот так вот думаю, а как вообще раньше мы без навигаторов жили, правда? А сейчас вот так телефон открыл, и все, город как на ладони, лишь бы геолокация не сбоила. Всем, кто за рулем, в движении, пусть ваш ночной, предутренний или уже утренний маршрут будет приятным, легким, беспроблемным. Ну, а компанию на русском радио нам составит далее дискотека «Авария», песня про яйца, «And you, выручай меня», «Знак Водолея» прямо сейчас.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Тетки, как здорово, что это четверг. Мы начинаем с вами Вести в одной компании Русского радио. Чем бы вы ни занимались, друзья, в данный момент пусть песни помогают настроением, радостью, надеждой на то, что все образуется и новости хорошие нас будут преследовать. Ну и в целом этот год, вторая его половина будет какой-то более лучшей, чем первая. Вот на это очень хочется надеяться. Так, в следующем часе, минут через 15 у нас стартует стол заказов. Прямо сейчас можно брать в руки мобильный телефон и сочинять. Ведь ночь на дворе у нас, поэтому такое романтическое, философское, поэтическое время. Давайте реализуем его посредством ваших приветов в наши мессенджеры +7 916 003 105 7. Пишите, я Артем Сорокин, с удовольствием все это буду зачитывать. Ну и, конечно, нас ждет океан лучших любимых песен. Все, как всегда, для вас самое лучшее.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, стол заказов на русском радио продолжается. Меня зовут Артем Сорокин. Я приветствую всех, кто включил только что русское радио. Ну, где же вы были-то? Ну, половину стола заказов уже прошло, но есть вторая половина. Пишите. +7 916 003 105,7. Александр Калякин пишет всем жителям поселка Федотова большой привет. И, конечно, желаю хорошо проводить время в компании русского радио. Здравствуйте. Передайте привет моей жене Юлии от мужа Сергея. Я ее очень люблю. Ее Котя, он же Сергей Сипатов. Так, смотрю, что еще есть в наших мессенджерах. Привет Диме, это Ната. Голосую за нее всей душой. Юлия пишет: добрый день, Русское радио, привет из Белоруссии. Не унывайте, совсем скоро уже у нас все будет хорошо. И большой привет Алине Ермолович, Сенькевичу Веронике, Занкевич Олесе, Барановой Надежде. Вы лучший коммерческий отдел. Всех обняла ваша Юля. Юля, я так добавлю, лучший коммерческий отдел в этой галактике. Эльвира пишет: большой привет всем. Эльвира также высылает фотографии. Я так предполагаю, что это фотографии Эльвиры с мужем. Счастья вам, нежности и души тепло. Пусть у всех в жизни все будет хорошо. Анна Кучерова: доброе утро. Всем большой привет и спасибо Русскому радио за позитив.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто хотел шанс, пишите. +7 916 003 105 7. Это наши мессенджеры. Я, Артем Сорокин, принимаю ваши сообщения. Есть еще немножко времени. Елена Русина в ВК пишет: у нас бабье лето теплое, но сейчас идет дождь. Он спокойно стучит. Напоминает, что сентябрь за окном. Елена, ну практически японская хокку. Всем слушателям русского радио спокойной, уютной ночи в компании Артема и музыки русского радио. Елена из Екатеринбурга. Елена, ну справедливости ради, у нас Дальний Восток уже проснулся давно и давно принялся работать, всякие дела делать, поэтому пожелаем Дальнему Востоку хорошего начала четверга. Ну и вообще всем тем регионам, которые уже понемножку просыпаются или не понемножку. Оля Петрова: Артем, доброй ночи. Я вчера днем так неудачно оступилась и упала с лестницы. Очень большая гематома и очень сильные боли. Пожелайте мне, пожалуйста, скорейшего выздоровления. Еле дошкандыбала до компьютера, чтобы побыть с любимым радио, которое и в радостях, и в трудностях. Большое спасибо и много восклицательных знаков. Оля, ну, конечно, желаю вам выздоровления. Это очень, кстати, неприятно, потому что ноги как долго заживают. Точно так же, как и порезы на пальцах, правда? Вот тоже недавно левая нога как-то почему-то болела странно, но мне кажется, что нужно в этом случае, может быть, даже и двигаться, чтобы эту ногу разрабатывать. Так что я желаю вам скорейшего выздоровления. Просто

0: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Следуй за своей мечтой. Иди спать. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Финальное сообщение в столе заказов на русском радио. Никита Орлов пишет: «Доброй ночи! Хочу передать привет всем работникам Лимана Про на Новой Риге, особенно Артему и Денису. Сергей Павлович на связи. Доброй ночи! Прошу передать привет игроку «Позитив» Ане. Играем в Rust и слушаем русское радио. Поставьте для нас, пожалуйста, хорошую песню». Николай Попов прислал эмодзи на нашу страницу ВКонтакте, как будто он сидит в большой чашке кофе. Николай, ну вот, кстати, буквально 30 секунд назад зашел в студию русского радио и заварил себе только не чашку кофе, а чашку чая. Черного крепкого чая. Без сахара, кстати говоря. Так что всем, кто спасается в ночи примерно тем же самым, большой привет. Ну и кофе тоже, кстати говоря. Смотрю, что еще у нас есть. Пишет Алексей: «Большой привет всему городу Краснодару, а также привет Тимуру, Арине и Матвею. Здравствуйте, пишет Анна. Передайте большой привет Еврейской автономной области». Это сообщение от Ани. Ну что, друзья, все, понемножку будем завершать. В этом часе, пожалуй, все с приветами. Надеюсь, все влезли. Надеюсь, что никого не обидел. Все прочитал. Ну, по крайней мере, все, что увидел. Если чего-то не увидел, не расстраивайтесь. В следующем столе заказов все обязательно случится. Встречаемся в следующем часе обязательно.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.